Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

0: some of that.
1: We tryna get
0: some of that.
1: We going all
0: week.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца по товару наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Опа!
6: Это надо видеть. Новые выпуски «Богиня шопинга» 6 октября в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ. Украин 24-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Что происходит?
3: Полиция опечатала здание.
2: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
0: Уже в кино.
4: 18+.
5: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». 5 октября в 9 вечера. Категория 16+.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погоды пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 9, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца октября.
5: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ.
8: «Радио ДФМ».

0: satisfaction.
1: Radio DFM.

0: разбудилники на радио DFM. Бум! Шакалака! Салютики, малютики! Ди команда! Если четвертый день работа, тебе мешает работать? Понятно, какой день наступил? Ура! Сегодня пятница! Они завтра, как вчера. Ну что ж, welcome в вечно пятничное шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалау, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today!
1: Спасибо, Саймон, симметрично. Пятница реально наступила, выходные впереди. И как ты думаешь, что в последнее время россияне любят делать для того, чтобы, ну, поменьше зависать в соцсетях в выходные дни, не отвлекаться на рабочие чаты и так далее?
0: Копают огороды?
1: Mm-mm.
0: То есть агрофитнес?
1: Нет.
0: А это в городе делается или на въезде?
1: Да в целом неважно.
0: То есть вместо соцсетей чем сейчас занимаются?
1: Да.
0: What?
1: Оказывается, россияне возвращаются к кнопочным телефонам. За последние 3 месяца спрос на такие мобильники вырос на 60%, потому что все хотят отдохнуть.
0: А он у меня всегда был
1: от скроллинга.
0: Как третий телефон, да.
1: Да, у тебя есть кнопочный.
0: У меня их называют звонилка.
1: Или кирпич.
0: Не, ну кирпич это еще другое. Это те поколения, которые, ну, падают с неба и никак не разваливаются. А звонилка у меня всегда, да, была, да.
1: Как, умно.
0: Это для курьеров, то есть я завел.
1: Единственное, что, конечно, с такого телефона не сделаешь, не закажешь себе пробушку. Это большой минус.
0: А, да.
1: Поэтому берите смартфоны все.
0: Не, у кого звонит, тот нам звонит, чтобы поиграть.
1: Точно. Вот.
0: А кто хочет именно заказать пробушку и включать смартфон?
1: Тому понадобятся наши мессенджеры и группа ВКонтакте. Под последним постом оставляем информацию, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: Угу. А если у тебя звонилка или более мажорная звонилка, мы всех любим одинаково, и мы все вместе встречаем
1: пятницу!
0: Наш гимн! It's Friday. Yeah. It's Friday.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я, брат, от другой мамы созвонил Кай, диджей Саймон Черный Перец.
1: А у кого смартфоны, те уже оставили заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Окей, итак, этот раз кто написал? Написал Александр. Доброго утречка. Он пишет у нас в мессенджере. Привет еще из Фароса. Разбудите и взбодрите Еву. Пора собираться в школу. То есть Ева, как понимаю, дочь, Фарос — это папа. Не, Александр — это папа. Вот.
1: Ничего себе, ты разобрался в семейном древе.
2: Целое расследование, Кать. Ну, что Фарос — это не человек, да. Ну что, мы готовы, да? Let's go! Александр, Ева, включите тусовку.

0: Ностальгия какая. Доброе утро, Катя Корсетовна и Сай Саич. Сегодня мне исполняется 38+. Поздравьте меня с этим, пожалуйста. Нижнекамск, включи тусовку.
1: О, красавчик.
0: А именинника нашего зовут Марат.
1: Марат, с днем варенья тебе, с днем рождения тебе. Happy birthday, с днем рождения. Happy birthday, Марат!
0: Маратик, включай тусовку.
1: Вот, на целый год стал мудрее. Let's go!

0: Больше ничего не просит Марат, просто тортик. Притащите, и все готово. Ну что же, этот раз нам пишется в мессенджере Марина. Доброе утро, разбудите моего сына Вовчика. У него тренировка по самбо. О, круто. Самбо Дидженере, да? А он все никак не может встать.
1: Круто все и круто всем. Пятница и ДФМ. Разбудите разбудильники в эфире. Кто на кофе, кто на кефире. Всем привет, всем ура. Пятница, туман, Уфа. Пишет Рустам.
0: Туман, Уфа.
1: Он же речитатив каждое утро нам присылает, уже традиция такая.
0: Прикол, да. А я так не расслышал. То есть разбудите разбудильников, да?
1: Или... Разбудильники в эфире, кто на кофе, кто на кефире.
0: А.
1: Ну, понятно, кто на кофе.
0: Ну, я-то на пуэрчике. Хотя сегодня у меня габа. Да, да, габа. Я габанулся, да. Чай габа. Ну, что ж, поехали. Включи тусовку, бро.

0: хватит.
1: Звание главного меломана страны забирает диджей Саймон. Самые разношадровые треки разбудили вас, надеемся. И если так, то можно принимать участие в первой игре на сегодня. Называется она «Крокодил». Все прекрасно понимаем, как играем. Отправляемся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры. Оставляем любые рандомные слова, которые Сай будет объяснять мне, не используя однокоренные. На чем слове остановимся, а играем мы ровно минуту. Тот победил, тому отправим подарок от Радио ТФМ.
0: Но наш эфирный крокодил немножко отличается от всеобщего принятого, да?
1: Да, мы не жестикулируем, мы только словами.
0: Руки отдыхают, только рот пашет. Ну что ж, всем доброго утра и с пятницей! Это шоу

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Ауа, yes, яу, олла, параболла, дирепзя. Помни, главная задача с утра. Главное, не одеализировать себя. Ну что ж, бодро пожаловать в одеяло отлипательное шоу
2: «Разбудильники».
3: Здесь пол разбудилника Катя Бодрова.
2: Вторая половина разбудильника диджей Саймон.
3: Играем в крокодил, где язык работает быстрее логики, но это не точно.
2: И мне это нравится.
3: Нравится?
2: Нам нравится эта игра за то, что мы можем все вместе принять в ней участие. Саймон же в течение минуты будет озвучивать те самые слова, которые слушатели радио ДФМ оставили в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от радио ДФМ. Ну что, давайте все вместе включаем свой мозг. Ну и тусовку.
3: Тусовку ты хотела сказать.
2: Одна минута, погнали.
3: Так. Ну, поехали. Главная ягода августа.
2: Арбуз.
3: Конечно. Короче, господи.
2: Может, дальше?
3: Чернее батона.
2: Чернее батона, черный хлеб.
3: Ну, последнее слово.
2: Последнее
3: слово. Хлеб, конечно. Батон — это же не хлеб же. Да, все нормально. Вот очень модное название для холодильника.
2: Холодильник.
3: Длинное название, и на английском тоже есть такое слово. Но
2: морозилка.
3: Это еще моднее, еще длиннее, помажорнее. Вот, на букву R. Можно так сказать, первую букву, да?
2: Ну, не знаю.
3: Правильно идешь, давай.
2: Рефрижератор.
3: Рефрижератор, да, который жрет, да?
2: Рефрижератор! Отгадала, так.
3: Рефрижератор. Так, что эти штуки, которые стоят на дорогах, когда идут ремонт? Они такие острые.
2: Знаки? Конусы.
3: Конус! Слово конус, молодец!
2: Все, что ли? А давай еще хотя бы. Ну, вот мы засчитали конус.
3: Ну, вот рефрижератор сожрал все время, понимаешь? Все, он с время, которое у нас было. Ну, хочешь еще одно?
2: Да хочу одно.
3: Одно слово, да? Если человек ничего не помнит, это называется провал...
2: Памяти.
3: Память, конечно. Еще хочешь?
2: Хочу, давай на минут 15.
3: А дальше я уже не знаю, как тебе объяснить, что это за слово.
2: Ну, ладно.
3: Ладно, подача тока в дом, но если
2: электричество?
3: Это, да, если это происходит через воду.
2: Через воду.
3: Там есть специальная дамба. Дамба, вода через дамбу идет, а потом дамба обеспечивает.
2: Я понимаю, о чем
3: свет.
2: Ты.
3: Вот как это все называется?
2: Электростанция.
3: Теперь добавь воду в начале. Это
2: гидроэлектростанция.
3: Молодец! Молодец!
2: Мы такие умные сегодня. Рефрижератор, гидроэлектростанция.
3: И вообще, Катя, запрещено так умничать с утра. Пятница еще, блин.
2: Согласна. А скажи мне, пожалуйста, мы остановились на слове конус. Кто его прислал?
3: Конус?
2: Чей конус победил?
3: Не на жратора остановились. Да, конус — это Владимир.
2: Владимир,
3: это он хозяин конуса. Да.
2: Поздравляем тебя и вручаем подарок от Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сегодня узнал, что можно собаку съесть.
3: What?
2: Заморить червяка. И при этом остаться хорошим человеком.
1: Реклама на ДФМ. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль центр.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: У-ла-ла. Намасте, здрасте. Ди космос. Это эндорфин повышающее шоу. Разбудильники. Одной рукой она печет шарлотку, а другой рукой управляет картами мемо. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп. Позитивные предсказания, от которых твои чакры начинают танцевать лезгинку.
3: Зачем ты делаешь это? Я начинаю представлять. Итак, звезды сегодня расскажут какое-то настроение.
2: Окей. Что у овнов?
3: Настроение выиграть в лотерею. Готовьтесь, сегодня вам в чем-то крупно повезет.
2: Окей. Игра, правда, не для всех. Тельцы.
3: Настроение сделать карту желаний. Вселенная, держись, будет список.
2: А что за карта такая?
3: Карта желаний никогда не делал.
2: Да? Туда начисляются деньги, нет?
3: Нет, нет, это не банковская карта желаний.
2: Ладно.
3: Хотя, да, такая была бы.
2: Ну, поудобнее, да?
3: Поудобнее.
2: Карта желания, вот сейчас бы именно там несколько нулей присобачить к деньгам, и сразу появляются эти нули. Так, близнецы.
3: Настроение подкачаться. Силовая или кардио. День, когда любая тренировка по плечу.
2: Да, как сказал один философ, да? Надо подкачаться. Надо подкачаться, да? Помнишь такого философа?
3: Помню.
2: Окей. Раки.
3: Настроение уйти по-английски. Сегодня доверяйте своим ощущениям и смело уходите оттуда, где вам некомфортно.
2: Окей. Львы.
3: Писать бывшему или бывшей. Вот такое у вас настроение.
2: А чтобы он пришел по-английски или ушел по-английски, я так и не понял.
3: Это раки. Предыдущее тебе еще непонятно?
2: А, подожди, это уже, это все?
3: Нет, львы настроение написать бывшему, партнеру. Что?
2: А это для львов?
3: Да.
2: А я-то думал, ты комментировала предыдущее предсказание. Ладно, ладно.
3: Как говорит давний мем, если тебя захлестнули старые чувства, скорее их расхлёстывай.
2: Окей, девы.
3: Настроение устроить читмил. Еще успейте подготовить тело к новогодней ночи, а пока позвольте себе что-то вкусненькое.
2: Особенно сегодня. Ну что же, виси.
3: Настроение пройти 10 тысяч шагов. Физическая активность сегодня приветствуется.
2: Да уж, в восторге собака, а хозяин не особо, да? Скорпионы.
3: Настроение потратить всю зарплату на шопинг. Помните, вы не тратите, а инвестируйте в свое великолепие.
2: Ну, конечно, а по логике, то есть girl math, это когда...
3: Женская мудрость.
2: Да, когда ты возвращаешь то, что ты купила, а это значит, ты деньги заработала.
3: Я недавно это сделала, вернула покупку, мне пришло на карту, я так...
2: Как будто новые деньги. А, ладно.
3: Новые деньги.
2: Ладно, стрелцы.
3: Настроение влюбиться. Желательно красиво, глубоко и навсегда.
2: Окей. Козероги.
3: Настроение переквалифицироваться. Из офисного работника в серфингисты, например.
2: Сколько времени потребуется-то? Это же не два часа же. Так, водолей.
3: Настроение не вылезать из-под одеялка. Пусть весь мир подождет.
2: Да уж, кто-то одеализировал себя, вот не вылезает. Это как... Ладно, рыбы.
3: Настроение выйти за хлебом и оказаться в другом городе.
2: И змеиносцы.
3: Настроение включить тусовку.
2: О, look at that! Включи тусовку!

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования рынка платежей от 24.08. 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-0-15-56. 68, Москва, улица Тимирова, 11, акция 21 по 26 октября 2024 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ООО РБВ. УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
16: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напоминаем, что шанс на то, что Саймон может позвонить тебе в любой момент, конечно, невелик, но никогда не равен нулю.
3: Да.
2: Всегда ожидай неожиданный входящий. Рубрика «Пранки Саймона», где Сай звонит в разные конторы и обращается за странными услугами. Кому звонил на этот раз?
3: Да, наверняка, вот так я скажу. Дина, род, если у тебя есть желание разыграть друзей, подруг, друлег и прочих, всегда welcome. Пришли номер телефона и инфу про субъекта в личку моих аккаунтов в соцсетях. Вот я везде DJ MC Саймон. Вот так поступила некая леди вот, по отношению к своему парню. Сейчас поймете.
2: Слушаем.
4: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Вас беспокоит служба доставки удобрений. А куда навоз сгружать?
4: Службы доставки чего?
5: Удобрение.
4: Куда? Алло, вообще туда звоните?
5: С этого телефона нам позвонили и заказали навоз с доставкой. Я привез.
4: Какой вам номер сказали?
5: 8-916-21.
4: Номер-то этот, но вот я ничего не заказывал, если честно.
5: Я стою под окнами, воняю, на меня люди ругаются. Но просто если вам даже навоз не нужен, мне он тем более не особо нужен.
4: Понимаете, вы, наверное, не туда немножко звоните, потому что я в Москве нахожусь.
5: Я из Москвы же звонил. Был заказ неделю назад, просто мы не смогли доставить. Сегодня мне дали заказ с утра. Я сейчас стою перед воротами, я могу их здесь оставить?
4: Нет, я не заказывал ничего.
5: Не, ну, возможно, есть какая-то ошибка, но неужели вам не нужен навоз?
4: Да куда мне его?
5: А у вас что, дачи нет?
4: Нет, конечно, откуда она мне возьмется?
5: Ну, тогда, может, сделайте тёще подарок?
4: Ага. Нет.
5: Как вас зовут?
4: Меня Петр зовут.
5: Тут написано, что Петр сделал заказ. Ну, вам что, я не пойму. Жалко,
4: вы
5: что...
4: Вы понимаете, мне навоз вообще ни к чему.
5: Почему с вашего телефона тогда заказывают навоз-то?
4: Ну, откуда же я могу знать, почему с моего номера заказывают навоз? Может, позвонили, просто мой номер дали, и все.
5: А что мне теперь делать?
4: Не знаю. Так а мне-то он тоже не нужен, поймите. Куда мне его, на балкон, что ли, складывать, елки-палки?
5: Разве на балкон нельзя?
4: А зачем он мне на балконе?
5: А зачем навоз-то нужен-то вообще?
4: Я не знаю даже, зачем он нужен, если честно.
5: Прошу вас, пожалуйста, ну, блин, делайте мой день проще. Забирайте навоз и иначе...
4: Да некуда мне его, поймите.
5: Я могу на парковке оставить.
4: Да оставляйте где хотите, на самом деле, елки-палки.
5: Кем работаете?
4: Я работаю кладовщиком.
5: А бувщиком?
4: Кладовщиком на складе.
5: А, может быть, кстати, это связано с вашим складом?
4: Нет.
5: А у вас не бывает там навоз в этом складе?
4: Нет, нет, нет.
6: Петр. У меня есть ощущение, что вы стесняетесь. А там рядом коллеги есть?
4: Нет.
6: Ну тогда давайте я тайком подвезу. Не стесняйтесь.
4: Позвоните своему начальству и узнаете, пожалуйста.
6: День пошел не по плану и не по запаху.
4: Вы извините, у меня работы много.
6: Стоп. Не клади трубку, Петр. Это я, Саймон, шоу «Разбудильники» на радио DFM.
4: Нет. О, нифига! Офигеть, блин, не узнал, честно. Сколько я не слушал, но вот не узнал, на самом деле. Прошу прощения.
5: Кто мог бы дать ваш телефон?
4: Ну, девушку, может, моя может оставить, да. А там я не знаю.
5: А так навоз точно не нужен, да?
4: Спасибо.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Уи! What's up, D, ladies and gentlemen?
2: Рэп-прогноз.
1: Конец недели. Это только начало. Делаем все, чтобы раскачало.

0: просыпаться.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 9, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис?
5: iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
6: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82.
9: Радио ДФМ.

0: раз в будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, дратути ди комьюнити. Последний рабочий день недели. Компьютер включается дольше, чем ты сам работаешь. А мы здесь, чтобы заставить твой кортизол пробить дно. Это эндорфин, повышающее шоу.
1: Разбудилники. Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец. Агбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Yes, йоу.
1: Пятница нас тупила, и мы отказываемся с Саймоном работать. Только вы, друзья, пообещайте никогда никому не говорить об этом, ну, нашему шефу, ладно?
0: То есть, в общем, она пока мы работаем, тупила нас, так?
1: Да, мы работаем, только параллельно Сайн, например, смотрит «Формулу-1», а я вот прям в режиме реального времени отправляю себе рецепт нежнейшей говядины, чтобы приготовить вечером.
0: Рецепт нижнего говядины?
1: Нежнейшей.
0: А, нежнейшей. Ну да, я сейчас смотрю свободную практику на трассе в Сепанге, Малайзии.
1: Что значит свободная практика?
0: А, там же сначала, ну, ты практикуешь там, то есть настройки болида, потом уже пойдет квалификация.
1: Это не на места, да, сейчас гонки? Просто тест какой-то?
0: Ну, они, да, ну, там все настройки там проверяют, ну, то есть, ну, проезжают по трассе, да. Вот я сейчас смотрю, я очень люблю, как происходит процесс обкатки трасса.
1: Uh-huh.
0: Знаешь, что это означает?
1: Нет.
0: Трасса зеленая, когда она еще пыльная, то есть еще резина не лежит. Вот. И много ошибок, они просто тренируются. Вот это все я смотрю.
1: В общем, Сай знает рецепт идеальной гонки, а я напоминаю, нежнейшая говядина нам понадобится. Ладно, нет, на это время времени, есть время на то, чтобы заказать себе пробушку. Как тебя зовут? Где ты живешь? Кого будем будить? Отправляй информацию в группу ВКонтакте под последним постом или в наши мессенджеры.
0: Ну что ж, ladies and gentlemen, наступил день, постоянный праздник, который всегда приходит вовремя. Пятница! Встречаем ее с помощью нашего гимна. Let's go! Katya, are you ready?
1: Mm-hmm.
0: Let's do it!
2: It's Friday, then.
0: It's Sunday,
2: Whoa!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Мы получили заявки на пробушку в группе ВКонтакте. Будем озвучивать. Я Катя Бодрова.
2: О, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. И сейчас уже заглядываю в наш мессенджер. И там, тут как тут, Максим, наш поклонник Формулы-1. Он тоже смотрит «Свободный заезд» параллельно со мной. Доброе утро, Ди Командос. Впереди выходные. С чем и поздравляю. Немного грустно, потому что два дня без вас, будильников, Москва включи тусовку, он просто уезжал, как я понимаю. Ну что ж, Максим, включи тусовку. Running through my head now. Woo. Running through my head. Woo, woo, woo. Come on, bells, come on, bells. Come on now.
1: Привет, Катя и Саймон. Каждое утро слушаю вас, вашу передачу.
2: О,
1: я пока везу детей в школу и в садике. Сегодня так хочется спать, просто ужас. Разбудите меня и моих дочек, Верочку, Надюшу и Любашу. Инна из Видного.
2: Вообще, как интересно, в русском языке я так хочу спать, ужас.
1: Ужас.
2: Я представляю, какой-то ужасный сон, что ли? Или что ли, кошмар, что ли, снится?
1: Я так хочу спать, кошмар.
2: Кошмар, как хочу спать. Ладно, включи тусовку. Мы очень рады, что ты нас слушаешь.

0: Так, дальше кто у нас здесь есть? Алина пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, обожаю ваш пятничный гимн. Сразу ощущение, что два дня отдыха. Да, гимн уже был, но еще повторим. Чуть позже.
1: Доброе утро, разбудить моего мужа Николая. Люблю его, пишет Света из Беларуси.
0: О, Николай, ты любим. Да, ты любим. Let's go. И заодно включи тусовку.

0: 90-х.
1: О, да. Ну что же, скоро играем, да?
0: Играем, и телефон прямого эфира напоминаем. Плюс 7-495.
1: Ты номер, что ли, потеряла?
0: Забыла. 956-101-2.
1: Я думал, ты наизусть знаешь. А кто слил номер-то?
0: Не знаю, кто убрал мой листочек.
1: Мой листочек?
0: Кто убрал мой стул?
1: Листочек уже имеет руки, ноги, и вот он сполз.
0: Давайте напоминаем. Плюс 7-495-956-101-2. Ждем.
1: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Дорогой, дорогая, включи тусовку.

0: будильники на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступно для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail в сети на сайте havail.ru. 12+.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологии.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
16: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Уазап! Уазап, ди солнечный курорт. Это осенний утренник для взрослых под названием шоу «Разбудильники». Мы вместе с ней здесь наводим суету. Катя Бодрова.
3: И диджей Саймон.
2: Суполет, котлета дав, борщ-мешалник. Вот кухонные утвари, которых не хватило нашим бабушкам.
3: Реально утвари.
2: Да, утвари. Но их-то придумали где? В игре «Фейканутые».
3: Сегодня мы придумаем кое-что другое. Играть с нами будет целая команда. Это сын Егор и мама Оля.
2: Ух ты, впервые.
3: Привет, ребята. Из Санкт-Петербурга.
2: Приветики.
3: А куда отправляетесь, Оля? Егора в школу, да?
4: Ну да, да, утренние поездки.
3: Ага. Да. Егор, ты счастлив?
4: Школу нет.
2: О, какой мальчик честный. А уроки в 9 утра, как я понимаю, да, начинаются?
3: А?
2: В 9, да? Ладно.
3: Тебе зачем эта информация, просто скажи?
2: Ну, я просто смотрю, сколько еще дорога, да, то есть им ехать. То есть у нас время есть, так что нормально.
3: Есть. Значит, играем. Фейканутые. Давайте сегодня, раз у нас тут и взрослые дети, придумываем несуществующих персонажей сказок. На это одна минута. Играем по очереди. Ну, с кого начнем, Сай?
2: Погоди, но ты, наверное, начнешь, а семейка послушает и поймут, именно как, как играть.
3: Оля с Егором следующий.
2: Да,
3: совместную
2: я закрываю эту кружок. Угу. Этот кружок тоже.
4: Мы за два считаем, или я, и мама.
3: Вы за одного человека считаете?
2: За одного, но вы получаете 2 балла каждый раз. То есть мы по баллу, а вы 2 раза, 2 балла будете получать.
3: Все, готовы?
4: Да.
3: Ну, погнали.
2: Поехали.
3: Ну, давайте, Снежная Королева, Наташа.
2: Я уеду в Королева. Так, давайте, Егор, мама, Оля.
4: Камень в лесу.
2: Камень какой?
3: Какой?
4: Плюсун.
2: Камень плюсун.
3: Значит, это на французском, но ладно.
2: Ну, звучит круто. Браво, круто звучит.
3: Реально плохо слышно, но ладно.
2: А у меня будет баба Золушка.
3: Ну, принято.
2: Баба Яга и Золушка.
3: Давай баба Йога.
2: Йоганутая баба.
3: Основана на реальных событиях.
2: Окей, ну что ж, дальше, Егор, давай. Звучит круто. Браво.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: А дальше у меня Кощей Шрекович.
3: О, объединился. Есть спящая красавица, а есть бодрая красавица.
2: А, ну а когда она бодрая, она уже не интересна.
3: У нее такие тусовые гномы вокруг нее.
2: А хотя вот так мне нравится.
3: Вот
2: пока гномы танцевали, мы проиграли.
3: Гонг прозвучал на мне, значит, я продула, что ли?
2: Да, да, да.
3: И ты с ней тоже. А вот Оля с Егором побеждают и забирают подарок от радио DFM. Поздравляем, ребят.
5: Victory!
3: А фамилия-то как у вас? Как к вашей семье обращаться? Фамилия.
2: Какая фамилия? Окей.
3: Окей. Вот ваша... Мы опять ничего не слышим.
2: Общая знаменатель, да, фамилия. Ну что же, ребята, вот мама Оля, Егор, вы молодцы, вы очень круто отыграли. 5 секунд у вас есть, чтобы передать быстренький приветик.
4: Предыдущий привет бабушке и
2: сейчас
4: уже
2: на
3: Санкт-Петербург. Включи тусовку.

0: ложить. А нельзя просто взять и ложить.
1: Реклама на Дифа.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
7: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И прямо сейчас Саймон посадит нас в драндулет времени.
2: Yeah.
1: Вместе отправимся в прошлое для того, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка.
2: Садимся, правда, действительно, в наш драндулет времени. И отправляемся на поиски трека, который был хитом еще до появления всяких рилсов и сторис. И обычно слушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк — это трек этого года «James Hype» Vocoder. One, two, three. Слушаем.

0: связь, Сай. Я только вчера скачала с сайта диджейского себе вот этот трек.
1: А, да? Да. Я же его играл, это в Tech House Mix. Микстуре.
0: Да, да. А, кстати, да,
1: да,
0: помню.
1: Tech House Mix. Да, я просто сразу как заметил, как он вышел, вот мне зашло. Вот, это James Hype. А теперь в следующем ремейке звучит уже не сэмпл из оригинала, а только вокал. То есть, если James Hype взял сэмпл из оригинала, в следующем ремейке вот легендарный Дэвид Гетта взял только голос. Слушаем Tech House Track 2 штуки 2022 года. Дэвид Гетта, Family Affair, Dance For Me.

0: Ну что ж, теперь по традиции, Кат, угадай, в каком году вышел оригинал, из которого Джеймс Хайп взял сэмпл, а Дэвид Гетта — вокал. Подсказка в том же году, что и хиты «Децел», «Письмо», «Тату», «Нас не догонят», «Гости из будущего», «Ты где-то».
1: 2001.
0: Ladies and gentlemen, это правильно!
1: Реально?
0: Реально? Реально?
1: Реально?
0: Как из мема, да?
2: С первой попытки, ну, класс.
0: Ну что ж, слушаем, да, это хит королевы хип-хоп, соула и R&B Мэри Джей Блайдж. Family Affair. Музыка Dr. Dre.

0: что ж, как тебе три работы? Что больше зашло?
1: Оригинал, конечно, я помню. Я уже была в таком сознательном, хоть и детском возрасте, слышала этот трек. Сильно люблю. Но, мне кажется, так хорошо Джеймс Хайп его переделал.
0: Да,
1: я такой... предлагаю послушать еще разок. Прям, я думаю, во всех клубах страны и мира это будет звучать.
0: Горячий тек-хаус трек, да. Кстати, он уже прозвучал у меня в микстуре. Если кто не успел послушать, давай на бис. Let's go. James Hype and Volcoder. 1, 2, 3.

0: Утренники на Радио ДФМ.
1: Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. «Точка банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.

0: В Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 20
9: лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» – 760-115-09.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк.
13: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Ябадабаду. Бонжур, абажур, ди-комьюнити. Пора прокачать свой русский язык без репетитора и нервного тика. Вместе с нами в шоу «Разбудильники». Она уже у доски, в очках, с указкой в руке. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас рубрика «Говоризмы», благодаря которой я узнал, что куржак.
3: Куржак.
2: Это не кулак с куражом, да? А изморос.
3: Да, и не изморос, также ледяная корка в Томской области.
2: Обалдеть, куржак. Звучит, правда, как кулак с куражом.
3: Да, сегодня мы отправляемся в область Ростовскую и пытаемся догадаться, что такое мятка.
2: Мятка?
3: Мятка.
2: А мятка мягкая.
3: И это не ласково называется мяту. Нет.
2: И это не мята, да? Так, мятка. Но звучит как что-то съедобное.
3: Да.
2: То есть можно мятку перчить, да?
3: Перчить можно.
2: Можно пожарить, да? Уже нет.
3: Нет.
2: Да? А оно перчить можно. Что-то мясное?
3: Нет.
2: Что-то булочное, хлебобулочное?
3: Нет.
2: Мятка.
3: Но сытная.
2: Сытная, да? А можно мятку выпить?
3: Ой, если сильно жидкой ее сделать, возможно.
2: А, это если мятку отправишь в блендер, да?
3: А ее в целом всегда в блендер отправляют. Мятка от слова мять. Вот так тебе, такая тебе подсказка.
2: Я так и уже подозреваю, что что-то мять надо.
3: Да, в кулинарии.
2: Мнешь, да?
3: Что в России любят? Котлетки с чем?
2: Давит, котлета, да.
3: С пюрешкой.
2: А, пюре – это мятка? Вау!
3: Картофельное пюре – это диалектное название в Ростовской области мятка.
2: Ты знаешь, очень логично звучит.
3: Ну, потому что
2: не часто мнёшь. Так бывает, да.
3: И у нас, ну, в моей семье, в Поволжье, насколько я понимаю, это тоже распространенная была штука. Угу. Мятая картошка. Я в жизни
2: Понял.
3: Не говорила пюре.
2: Мятка.
3: Мятая картошка.
2: Ну, ты знаешь, да, очень логично. Угу. Но и встречно, мятка тоже похожа на массаж. То есть я схожу на мятку.
3: Ходить на мятку не совсем.

0: Прогноз на DFM.
1: Окей. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-о-о-о-о. Let's go.
2: Рэп-прогноз.
1: Конец недели. Это только начало. Делаем все, чтоб раскачало.

0: просыпаться.
1: Реклама на DFM.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца октября.
4: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу. Чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. «Покет Пицца». Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82. ДФМ.
4: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Ди народище, пришла пятница, день, когда ты работаешь на чистом энтузиазме, который, к сожалению, закончился еще вчера. Поэтому лови все четыре главных гормона счастья в шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Акбала, о, Мэрио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ну,
1: зачем ты сказал, что есть потрясающий сериал, но ты пока о нем мне не расскажешь.
0: Да.
1: Только в рубрике «Киносай».
0: Да.
1: А это еще минут 15 ждать. А мне как с этим жить? Я вообще нетерпеливый человек.
0: Да?
1: Вместо сказать, ну, у тебя как с терпением.
0: Ну, бывает такое тоже. И как только ты уже пищу для ума закинула,
1: да,
0: меня уже мучает у него предвкушение, да? То есть я тоже такой же человек, да.
1: Это вот с детства, мне кажется, идет, да? Когда ты понимаешь, что завтра Новый год, и под елкой будут подарочки.
0: Да.
1: И тебе просто не терпится.
0: Да.
1: И ты не можешь уснуть и так далее.
0: Ну, я постоянно, у меня лайфхак, я постоянно занимаюсь собой чем-нибудь, пока вот нахожусь
1: вот
0: в ожидании.
1: Это, да, да, да. Вот. Чем бы мне заняться? Может, принимать пробушку?
0: Я могу,
1: заявки?
0: Я тебе еще могу вкратце еще добавить, о чем будет этот сериал.
1: Давай.
0: Сериал будет об альтернативном мире.
1: Обожаю такое.
0: Вот.
1: Типа здесь, везде и всюду? Или что там?
0: Что-то в этом роде. Молодец.
1: Помнишь этот фильм?
0: Все здесь, везде и сразу.
1: И сразу. Все везде и сразу.
0: Все везде и сразу. И еще есть разница между параллельным миром и альтернативным миром. То есть параллельный — это все пошло типа по-другому, да?
1: Параллельно.
0: А альтернативный — это значит, то есть все продолжилось, то есть разветвление случилось в каком-то моменте. Ты какой-то выбор сделала, и у тебя вот линия пошла, а у версии, у твоей копии, да?
1: Ага.
0: У твоей копии,
1: ага,
0: в альтернативном мире все пошло по-другому.
1: Угу. Распутаем эту историю в рубрике «Киносай», которая начнется скоро. А пока с нетерпением ждем ваши заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Оставляй здесь и в наших мессенджерах.
0: Оу, yeah. И мы это выполним буквально через одну песню. Но до этого мы встречаем постоянного друга или подругу. Приходит вовремя. И, по-моему, я не помню, какой по счету, но их 52 в году. Пятница!
1: Фух, я думал, кто у нее 52 в году у Саймона? Он что, пятница? Мужик!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Фалстарт, я брат от другой мамы. Этот раз диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец.
1: Как вы поняли, Саймон у вертушек и готов устроить пробушку всем тем, кто ее заказал. Группа ВКонтакте под последним постом ждали ваши заявки здесь и в наших мессенджерах.
2: Да, пятница в головах. Мария пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, Катя и Саймон. Вы очень классные. Спасибо за заряд бодрости на весь день. Привет из города Коломна. О, знаю где. Коломна. Знаю.
1: А это где?
2: Это недалеко от Луховиц. А Луховица — это столица мира, по мнению жителей.
1: Луховиц.
2: Да. А это огуречная столица, знаешь, да?
1: Луховицкие огурцы, ну то чего, конечно.
2: То, что ты встречаешь в этих краях, не всегда луховицкие. Они просто берут название и себе рекламу делают. Да. И там далеко не там выращивали. Ну что ж, погнали. С огурцами или без? Let's go.

0: знает.
1: Разбудите, пожалуйста, Алису Чернышову из Санкт-Петербурга. Город Никольское. С днем рождения. Ей сегодня 7 лет. Едем в школу. Мама с папой любят тебя. И пусть, наконец, выпадет твой передний зуб.
0: Вау.
1: Поздравляем.
0: Вау, поздравляем вообще. Ну, и пусть зуб будет крутим. То есть, зуб даю, что у тебя зуб будет крутой, да?

0: Танцевали, теперь работаем. Дмитрий отметился у нас в мессенджере. Нужна пробушка моей жене Розалине. О, какое имя красивое, Розалин. Город Кисловодск. Танцуй, милая.
1: Ой, люблю Кисловодск.
0: Yeah.
1: Доброе утро, любимые диджеи. Разбудите мою лопатыню. Пусть едет на работу. На улице сегодня солнышко. Любимая ягодка подписалась.
0: Лопатыня — это имя или прозвище?
1: Лопатуню.
0: Лопатуня?
1: Наверное, прозвище.
0: Лопатуня. Как красиво. И Розалина Лопатуня. Ну что ж, Розалина Лопатуня. Включите эту совку. Есть под что-то потанцевать. Она тема горячая. Let's go.

0: То же самое будет происходить в игре, которая впереди. Запоминай телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Звони, поиграй с нами и забери подарок от Радио DFM.
1: Пока танцевал, даже не расслышал.
0: +7 495 956 101.2.
1: Ноги не дают мне покоя. Пляшем!

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования рейтинга веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
13: АО «Кордиант» – 760-115-09.
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, бонжорно, попкорно, ди-тусовка, ура, пятница! Переводим всех из состояния мяу в состояние ррррр. Это шоу «Разбудилники». Напротив меня ррррр, тигрица Катя Бодрова.
3: Мяу, котик, диджей Саймон.
2: Какой я котик? Я собачка. Или собачела. Ладно, начинается игра «Кто там?», где я выступаю в роли Шерлока на минималках.
3: Играть с нами будет Олеся из Москвы. Олесь, привет.
2: Hello, Олеся.
4: Привет, привет.
2: Yeah.
4: Привет, Саймон, привет.
3: Мы тут за эфиром с Саймоном обсуждали. Есть Олеся, а есть Олеся.
2: Олеся.
3: Ты через какую букву?
4: Я та, которая О.
3: Ага.
2: Олеся. А что я тебе говорил?
4: Но меня обычно всегда пишут и Олеся, и Алена, и называют, поэтому мы Олеся к этому привыкли.
2: Прикольно. А я Кате говорил за эфиром, что в моей жизни я больше О встречал, чем А. А Катя говорит, что А
3: что,
2: больше в стране.
3: А больше встречается. Хотя у меня сестра, например, Олеся.
2: Угу. Ну, Олеся...
4: Да, у меня тоже больше... У меня есть знакомая Олеся, в основном это О.
3: В основном О?
2: О!
3: О, я
4: в основном О, да, тоже.
2: Пока О выигрывает, но где А побольше? Пишите, кстати, у нас в мессенджерах, если у вас А больше встречается.
3: Кто там на линии, мы выяснили. Дальше будем объяснять условия одноименной игры, но уже без Саймона. Нужно тебя слить ненадолго.
2: О, А!
3: О, А, Олеся!
2: Олеся! Я смылся.
3: Давай.
2: Скоро вернусь. I'll be back.
3: А вот теперь, Олесь, мы остались с тобой наедине. Ты смело можешь загадать какую-то звезду, которая тебе нравится, или персонажа. Саймон нас не слышит. Кто это будет?
4: Да, я слушаю часто ваш эфир и думаю, почему в этой игре никогда не загадывали какого-нибудь ученого. Или загадывали. Ну, короче, я решила, что это будет Попов, тот самый, Александр Попов. Потому что когда я натыкаюсь на вечернее шоу и там Юля
3: с Поповым нашим,
4: я постоянно думаю про Попова, про кто он был, физиком, по-моему, он был физик, да, который радио.
3: Создателем радио, да.
4: Да, да, да.
3: Ну, слушай, хорошо.
4: Мы загадываем его.
3: Давай, ну ты решил помучить парня в пятницу. Ладно, вызов принят. Дальше Саймон будет задавать тебе наводящие вопросы, пытаться догадаться, кто ж там. В течение минуты ты отвечай на все вопросы только да или нет. Догадается, не заберешь подарок. Не догадается, заберешь подарок от радио ДФМ. Готова?
4: Да.
3: Сай, возвращайся.
2: Так. Окей, играем, да?
3: Да, Олеся умная девчонка.
2: А, у меня не было сомнений.
3: Надеемся, и ты не подведешь.
2: А, я чувствую, что-то на умном сегодня, да?
3: Ну, небольшая подсказка. Погнали, у тебя одна минута.
2: О, что-то на умном. Так, Олеся, ты...
3: Через О.
2: Олеся, да, ты вымышленный персонаж?
4: Нет.
2: А, настоящий. Так, ты русский персонаж? А, нет, ты русский?
4: Да.
2: А, русский?
4: Да, русский.
2: Русский. Так, ты из кино?
4: Нет.
2: Ты из книг?
4: Нет. Ну вот. Как, в книгах про меня можно прочитать.
2: А, подожди, а вы сейчас сказали что-то на умном. Значит, значит, наверняка ты, ну, ты человек умный. Ты умный?
4: Очень.
2: Умный настолько, что тебя знает вся страна, правильно?
4: Ну, грубо говоря, да.
2: Ты ученый?
4: Да.
2: Русский. А, ну я понял, все.
3: Ну-ка.
2: Конечно, у тебя есть таблица известная?
4: Нет.
3: Что-то не понял.
2: Ой, блин, я не понял. Так, я думал, ну, Менделеев, ладно. Таблицы нет. А что у тебя? У тебя. Ты что-то изобрел?
4: Изобрел.
2: Что-то изобрел.
3: Что-то, что позволяет тебе работать сегодня.
2: Кому?
3: Тебе.
2: Мне?
3: Угу.
2: Диджейский пульт, что ли? До меня дошло! Радио!
3: Да, и кто это?
2: Попов!
3: Конечно, Александр Попов! Ну, а что? Скажи, кто это загадал?
2: Блин, погоди, а у нас ни разу не было, кстати.
3: Ни разу не было.
2: Как это так?
4: Хотя не было, я слежу за вашим эфиром.
2: Да? Как мы почти, ну, в декабре нам будет год, мы ни разу вообще...
3: И, Олесь, что навело на ученого Попова? Наш Диман, который по вечерам выходит в эфир с Юлей
2: Поговой. О, Попов. Дима, привет, бро. И Юля тоже привет.
3: Ну что, это была блестящая игра, Олесь, мы тебя за нее благодарим и отдаем подарок от радио DFM.
2: Я же за минуту не уложился, вот, поэтому вот...
3: Да, гонка уже прозвучал на правильном ответе.
2: Да, Олеся взяла вверх, да.
3: Олеся сегодня сверху.
2: Да не говори. Ну что ж, Олеся, у тебя есть секунд целых 10 на приветик.
4: Да всем просто желаю хорошего дня. Мы с детьми часто едем вместе, слушаем вас. Спасибо вам за настроение. Всем хорошего дня. Спасибо вам.
2: Зиба-зиба и тебе.
3: Олеся через О и через А. Включить 100.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, что это за прогноз погоды после дождика в четверг?
1: Реклама на ДФМ. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сейчас я скажу нечто, после чего вы скажете «Ю-ху!». Начинается рубрика «Микстура Саймона». Пятничный выпуск. А значит, мы услышим с вами лучшие новинки за неделю в количестве 3 штук. После чего проголосуем за лучшую из них.
3: Ну что ж, hello, D-народ. Подходим, не стесняемся. Бодро пожаловать на наш музыкальный базар. Сегодня на прилавке 3 свежайших бенгера. Не помятые, не залежавшиеся. Только что с музыкальной грядки. Ну что ж, выбирай, какой трек заберешь домой в свой плейлист. Голосуй за него в моем мессенджере DJ MC Simon. И мы начинаем. Трек номер 1.

0: гонг был.
1: Гонг было мимо.
0: Скажи, мне кажется, эти три работы объединяет кое-что. Вокал и И. Я права?
1: Третий трек.
0: Все три. Все три, я считаю.
1: Не, не И. Они же, ну, они настоящие, их можно найти по адресу. Я могу тебе дать их адрес.
0: Я про вокал говорю.
1: Про вокал?
0: Не про сведение, возможно, себя сводил реальный диджей.
1: Не, вокал, они, я как раз и говорю, что я могу тебе дать их адрес и номер подъезда, да, это настоящие
0: моя
1: люди.
0: Моя теория, что я сразу секу искусственный интеллект, разрушилась.
1: Да? Ну, кстати, видишь, ИИ так хорошо стал петь, что иногда уже не различишь.
0: Или люди стали так плохо. Здесь большой вопрос.
1: Не, ну ИИ же обучался как бы на голоса людей, поэтому неудивительно, что это сильно стало похоже на настоящие вокалы.
0: Ладно, я жду адреса вот этих вокалистов.
1: Ну, номер подъезда я даже дам, так что.
0: А выбираю я трек под номером 2.
1: Номер 2?
0: Да, мне очень понравилось. Ну, на кстати... на Биберекс похоже.
1: А, нет, там не Биберекс.
0: Да что ж такое?
1: Да, да.
0: Не Биберекс.
1: Не Биберекс, да. Ну, потом я тебе скажу, что за трек.
0: Но сам мне очень понравился.
1: Ну, кстати, все три трека, как всегда, да, то есть на высоте?
0: Не знаю, у меня второй чувство.
1: Да? Ну, а как тебе Progressive House? Первый трек не зашел?
0: Первый вообще нет. Третий еще неплохо.
1: Ну, там какой разгон же был в первом треке?
0: Ну, там только разгон, да? И торможение.
1: Разгонялся вечно, да? И не приехал, да? Ну, значит, трек номер 2. Кстати, трек номер 3 тоже неплохо.
0: Да, да, хорошо.
1: Мне тоже понравился, да.
0: Особенно там был момент именно на бочке какой-то прикольный.
1: Да, да, да. Такой deep house интересный. Ну что ж, мы обсудили всех, но Катя выбрала трек номер 2 и номер 3. В понедельник уже узнаем, кто победил. Голосуй у меня в мессенджере DJ MC Simon. Зиба-зиба за внимание!

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
17: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
18: ООО «РББ», ОГРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И надо же, я не лопнула от нетерпения. Еще в начале часа Сай обещал рассказать про потрясающий сериал. И вот оно случится прямо сейчас в рубрике «Киносай».
2: Да, сегодня в «Киносае». Или в «Киносае» не склоняется, да?
1: В «Киносае», да.
2: «Киносае», да?
1: «Киносае», да.
2: Сегодня в «Киносае» сериалчик для любителей альтернативных миров и закрученных сюжетов на выходные. А если трейлеры для тебя стали интереснее фильмов, давай ко мне в мессенджер DJ MC Simon за подборкой. Итак, начинаем. Если ты поклонник фильмов и сериалов про перемещение по мультивселенным, да, и еще не смотрел «Темную материю», бегом, бегом, бегом.
1: Это я.
2: Так, «Темная материя», то есть ты не в курсе?
1: Не смотрел.
2: Окей. Постараюсь рассказать сюжет так, чтобы всем было понятно. У нас есть физик по имени Джейсон. Не Деруло. Так. С помощью квантовой физики он изобретает ящик для перемещения между мирами. Назовем его Джейсон 2.
1: Так.
2: Ну, скоро поймешь почему. Итак, Джейсон 2 попадает в один из этих альтернативных миров, а там Джейсон 1, его идентичная копия. У Джейсона 1 в жизни все сложилось лучше, чем у Джейсона 2 в его мире. И как думаешь, что делает Джейсон 2?
1: Хочет кокнуть Джейсона 1.
2: Ну, правильно мыслишь, но...
1: Реально?
2: Он так далеко не пошел. Джейсон 2 похищает Джейсона 1, отправляет его в другой альтернативный мир и остается с его женой и ребенком.
1: А
2: жена-то не знает, что мужа подменили.
1: Да.
2: Понимаешь? А Джейсон 1 весь сезон пытается вернуться домой. Но как найти свой мир, когда их бесконечное количество?
1: Что-то похожее я видела в одной серии «Черного зеркала».
2: Ну, что-то такое, да? Mm-hmm. А здесь вообще разогнали так вообще.
1: Это сериал.
2: Мужчина. Это сериал, да. Как мужика вообще жалко. Так что, Кат, найди отличительный признак своего парня, а то не поймешь, кто сегодня домой придет.
1: «Темная материя»?
2: Да.
1: Приятного просмотра.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. «Автолайф 35». Вологда, Ленинградская, 146.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы поговорили про тренд на кнопочные телефоны.
2: Звонилки.
1: Выяснили, что у Саймона 52 в году. Речь о пятницах, ребята. И слушали, как Сай пытался продать навоз. Было и такое.
2: Но он был продан, нет?
1: Продано! Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорят в фильме ужасов, за секунду до... Здесь кто-нибудь есть?
2: Причем спрашивает, и идет туда. А мы сидим дома, ты что, дурак? Куда ты идешь? Возвращайся, там вообще не вернешься, оттуда не вернешься. Ладно, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао Мери Окуланджа. Дина Роуд, желаю, чтобы твоя пятница была как хороший диджейский сет. Без провалов, со вкусом и с продолжением до утра. Во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Целую, люблю, не могу. А сейчас лови гимн, который способен зарядить тебя до понедельника. Наш пятничный гимн.
1: Подпеваем вместе.
2: Да, 52 раза в году.
1: Не только у Саймона.
2: What? Come on, Saturday, Sunday, what? Все вместе, ты народ, поехали!

0: На самом деле, как же хорошо просыпаться и настраиваться на новый день в компании наших любимчиков Саймона и Кати. Разбудильники. Это те самые люди, которые лучше любого будильника способны тебя привести в форму и создать тот самый правильный настрой. Да, особенно сегодня, в пятницу. И это тоже настолько приятно, что хочется вот смотреть на эти две буквы, да? ПП. И абсолютно ни о чем не думать, хотя при этом можно и поразмышлять. Тем более, сегодня у нас 2 октября, день рождения электронной почты. Хотелось бы, чтобы эта почта сегодня была не завалена рабочими делами. Ну так, по минимуму, чтобы лайтовенько. Праздник пледа отмечается сегодня. Ну, тем, кто нуждается в тепле, можете воспользоваться. И Всемирный день улыбки. Поэтому сегодня не обращаем внимания ни на кого, ни на что. Можно просто улыбаться, даже без причины. И да и пусть остальные подумают, что хотят. Да, главное, чтобы вам было хорошо и приятно. Я Тимур Белов. А, тоже улыбнулся. И еще треки для вас бодрящие запущу. Мадонна, Мартин Гаррикс, Феликс Ян. Все они впереди.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потом.

0: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
1: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
4: ДФМ. Радио ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
2: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
3: DFM.
0: Реклама.
3: On DFM.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Comru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Comru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акта действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
13: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает.
17: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
18: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Да, в компании этих парней из LMFM сразу чувствуется приближение выходных, это точно. Это прекрасно. Но что я хочу сказать? Осень — это все-таки не повод для плохого настроения, и тем более не причина, чтобы сидеть в выходные дома. Этим мы заниматься не будем, потому что 10-11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет Fandom Fest ВКонтакте, фестиваль поп-культур, что нас ожидает из активности. Косплей, кавер-дэнс и много-много-много всего интересного. Концерты спортивые, ну, разумеется, они обязательно-обязательно будут и состояться. Дивай, Сестренка, Кайсинова и многие-многие другие. Возрастная категория 0+. Ну и теперь вы точно знаете, как проведете выходные 10-11 октября. Будет весело.
2: Реклама на
3: ДФМ. Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с Автолайф-35. Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. Автолайф-35. Работаем для вашего бизнеса.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: потому что тебе прям, знаете, этого хочется, но ты не голоден, а просто есть такое желание. Так вот, ученые говорят, что это не лень, не слабая воля. Нет, это организм так реагирует на нехватку света и тепла. Смотрите, как все просто. На улице темнеет рано, солнца почти нет, тепла тоже. Наш внутренний такой древний механизм начинает искать тепло, ну, хотя бы в еде. Отсюда тяга к горячим супам, там, не знаю, чаю, сладкому и всему согревающему, вкусному. В общем, осенью организм ищет тепло, находит его в пирожках, потом ищет одежду на размер больше. Да, так обычно и бывает. Но не переживать, все растанцуем. Далее включаем тусовку в эту пятницу в компании Spiller и Sophie's Baxter Another 54 Ultra прямо сейчас.
1: Радио DFM.

0: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Radio DFM. Радио ДФМ.
1: Всем огромный привет от меня, Тимур Белов, абсолютно всем, кто слушает Радио ДФМ. Ну а сейчас, дорогие друзья, информация специально для тех, кто любит все-таки проверять, насколько смышленные ваши домашние животные. Ну, лично я пока могу сказать, что этот тест над своим котом не проводил, но все еще впереди, еще не вечер, да, как говорится. В социальных сетях, короче, завершился IQ-тест для котов. Да, теперь ум проверяют не только детям, а там специалистам каких-то определенных профессий, да, где требуется прям IQ-тест, но и вашим усатым. Ну, в принципе, не только вашим, но и всем нашим, да. Суть очень простая. Вы, в общем, складываете пальцы в жест окей, указательный и большой, кладете тем временем в ладонь вкусняшку и потом протягиваете коту. Если кот подходит и берет лакомство с руки, обходит вот это самое колечко, да, все, он гений, можно вешать диплом прямо на холодильник. А если он лезет мордочкой в дырку между пальцами, да, ну, нельзя сказать, что он умный и смышленый. Но зато красивый. А теперь представьте возмущение кота, который опять подвергается какому-то вашему тестированию, там очередному, ага, из интернета.
2: Чего?
1: Вполне возможно, он именно так и реагирует, и вполне возможно, он все понимает. Просто делает вид, что не понимает. Ведь коты, они такие.
2: Чего?
1: Их мы знаем.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погоды пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 9, ночью до плюс 5. Ветер умеренный, северный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда, Ленинградская 146.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Ну, я лично думаю, что не стоит ни в коем случае забывать, что сегодня пятница. Если вдруг у вас вылетело это в какой-то момент из головы, на всякий случай напоминаю, да, пятница. И давайте добавим отличных треков для того, чтобы было желание, собственно, включить тусовку. Ламур Тажур, таком музыкальном предложении от Бичбэк, еще раньше Алука Калит у нас появится. Ну, а тем, кто соскучился по движухе и хочет разнообразить осенние выходные, есть вариант, чем себе порадовать. Скоро в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур Fandom Fest ВКонтакте. В лайнапе разные артисты, например, Бивай, сестренка, парни Кайсина и Вэй И. Встречи с актерами и создателями фильмов и много-много всего другого интересного. Во как! Сходить, на всех посмотреть, себя показать, ну и заодно познакомиться. Возрастная категория 0+.
0: Реклама.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
5: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: То, что я видел, будущее.
7: Фантастическая премьера.
6: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
8: Он перестал быть человеком.
6: Он угрожает уничтожить землю.
7: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.

0: Реклама на Дифа. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку прошлой недели открыл трек Dive Into Me, Alok и Khaled.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Здесь оказался трек Bizarre, Madonna и Martin Garrix.
0: Первое место.
2: Number one.

0: кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио ДФМ. ДФМ ТОП 30. ДФМ. Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
13: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
15: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец по ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
21: Он мой номер один, моя половина.
22: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
23: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
24: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: А дальше тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что

0: Радио ДФМ.
1: Да, действительно интересно было наблюдать за мыслительным процессом Динору. In My Mind на радио ДФМ послушали только что. Ну, слушайте, как показывает практика, далеко не у всех мысли совпадают, даже если говорить об общеизвестных фактах. И тут тоже бывают расхождения, как только что еще сейчас я убедился не только я, но и все мои друзья, которые отправили эту статью. Так вот, это я к тому, что в ходе последнего опроса каждый пятый россиянин, на это 20%, признался в том, что верит, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Солнце вращается вокруг Земли. Еще год назад так думали 16%. Ну, что могу сказать? Людям, которые все еще верят, что Земля плоская и что Солнце вращается вокруг нашей планеты, хочется как-то вот на ушко так тихо-тихо-тихо сказать следующее.
2: Тебе показалось. Тебе показалось.
1: Но на самом деле никто никого не хочет переубеждать. Пусть, мне кажется, вертится так, как каждому из нас хочется. Правильно? Правильно. Я, Тимур Белов, желаю всем хороших предстоящих выходных и, разумеется, отличного продолжения этой пятницы. Далее уже встречайте Артема Скоробогатова. Это Радио ДФМ. Включи тусовку вместе с нами.
0: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 8 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: впритык, что называется, ощущаю на себе наступление тяпницы. Что очень хорошо, согласитесь, ведь...
1: Выходные впереди.
0: И где бы вы ни были на этих самых выходных, всегда, пожалуйста, помните о том, что мы запустили новое яблочное приложение для умных часов, где эфир, подкасты, а также наши интернет-станции с эксклюзивными микс-шоу и горячими танцевальными треками можно слушать, не отходя от кассы. Ой, не вынимая смартфон из кармана, хотел сказать. Потому что управлять музыкой можно прямо через умные часики.
2: Хорошо, вот это хорошо.
0: Согласен, лучше и не придумаешь. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого окончания рабочей недели. Конечно же, в нашей компании.
3: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob. 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования агрорынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. .банк.
5: АУ. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на .com. 18+.

0: Приятно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца октября.
2: Вам тут

0: Настоящие акулы, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. DFM.
5: Radio. DFM. Радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: Я вам

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк.
6: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: году на российские телеэкраны вышла передача «Взгляд», в которой состоялся первый эфир Виктора Цоя и легендарной группы «Кино». В 1997 в Японии обнаружили человеческий ген, обеспечивающий функции биологических часов, а в 2002 в Токио выпустили роботов-инкассаторов. Это были самоходные тележки с емкостью их сверхпрочного сплава, которые загружали денежные банкноты или ценные бумаги, а потом отправляли по нужному адресу.
1: Понятно.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 8 градусов, без осадков.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Radio. DFM.
0: Радио DFM.

0: километров пешком, чтобы попасть на концерт любимого артиста.
1: А что, звучит хайпово?
0: Вопросов нет, однако ведь можно было доехать на автобусе или на такси, ну или в конце концов на попутке. Но у молодого человека, как в таких случаях говорят, была какая-то тактика, и он ее придерживался. В ее основе, значит, челлендж протоптать больше 100 000 шагов, что он, собственно, и сделал. Вся дорога до точки назначения заняла у него сутки. Разогревом перед концертом стали стая волков и лиса. Благо, все обошлось, и он добрался до места целым и невредимым. В итоге пилигрим получил респект от артиста и аплодисменты всех присутствующих, после чего мегафаната пронесли по залу на руках.
1: Уваще!
2: Красава!
0: Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, и знаете, тут вот впору, о чем нам всем задуматься.
3: Как скучно мы живем! У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали делать большие хорошие глупости.
4: Радио DFM.

0: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.

0: Ну что хочется сказать, дорогие друзья, если все закрутки уже сделаны, а огурцы на зиму по банкам распиханы, то нужно и честь знать. Правильно провести выходные. Заглядывайте на Фандом Фест ВКонтакте. Это фестиваль поп-культур, где можно будет, например, встретиться с актерами и взять у них автографы, заморочиться с косплеем и даже поучаствовать в кавер-денсе. А еще, конечно, посмотреть и послушать, как выступят Бивай, Сестренка, Кайсин, В.И. и не только. Ждем с 0+.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
3: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
1: Горячее, острое и откровенное.
4: Подождите, Луис Альберто.
3: С Марианной.
4: Мариана, точно.
3: Да, это богатые тоже плачут. Да.
1: Шоу с естественным интеллектом.
3: Ля-ля-ля, это венте, воси аватову, порамон, апинте, джора, порамон, апинте, джора.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел авто в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Дода Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 см. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Дода Франчайзинг ОГРН 113, 110, 118, 44, Госсовкар.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает.
11: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь ты.
12: В этом весь ты.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день имени вашей машины и придумать, собственно, что-то заковыристое. Ну или же отпраздновать Международный день улыбки. Ну здесь вообще все просто.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 8 градусов, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с Автолайф 35. Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. Автолайф 35. Работаем для вашего бизнеса.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Брендированные кофейные автоматы самообслуживания установили в трех парках Вологды. Вологодские коммунальщики вывезли с улиц более 23 тысяч кубометров смета и листвы. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Брендированные кофейные автоматы самообслуживания установили в трех парках Вологды. Первый автомат самообслуживания начал работать в парке Евковка в мае этого года. Ранее рабочие установили брендированную кофемашину в парке ветеранов. В детском парке аппарат собран и готовится к открытию. Всего в крупных парках Вологды планируется установить 5 мини-кофеен. Они выполнены в едином дизайн-коде. Дизайн-код внедряется в Вологодской области по поручению губернатора Георгия Филимонова. Вологодские коммунальщики вывезли с улиц более 23 тысяч кубометров смета и листвы. Уборкой улично-дорожной сети Вологды занимается МКУ «Зеленстрой». Накануне на улицах города коммунальщикам удалось удалить 79 кубометров смета и листвы. В дневную смену работали КДМ, МТЗ, косилки, экскаваторы, погрузчики и самосвалы. На ручной уборке трудились сотрудники дорожных служб, работники парковых зон, 800 дворников управляющих компаний. Помимо уборки листвы, специалисты привели в порядок 32 дорожных знака и вымыли две контейнерные площадки. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Годы и поколения только что на радио DFM. Ну а я, как поклонник баскетбола и действующий игрок, конечно же, не смог обойти стороной эту новость и выведал, что на онлайн-торгах продали майку Майкла Джордана, в которой он играл в составе Чикаго Буллс. В том числе в последнем чемпионском сезоне НБА, увековеченном в документалочке «Последний танец». Кстати, кайфовый серийничек, если вы хотите получать ответы на вопросы, что такое настоящая воля, стремление и характер. Собственно, желающих ее заполучить, на удивление, оказалось немного. Но оно и понятно. Майка получила всего одну ставку и ушла к какому-то товарищу за рекордные 12 миллионов долларов.
1: Обалдеть, а?
0: MJ лучший на все времена. Коби второй, а Леброн вообще сними корону. Я вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. А это...
2: Реклама. On DFM.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования агрорынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
3: Но плюс.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. «Точка банк».
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучше. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что...

0: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
5: Радио ДФМ.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ-30.
1: ДФМ Топ-30. ДФМ.
0: Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
3: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфомиазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Я вам.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. Аутер телефон комплекс. Угарин 106-590-282-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк.
1: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тонатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тонатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Ну что, господа хорошие, перед тем, как, собственно, попрощаться с вами аж до понедельника...
1: А напоследок я скажу...
0: о том, о чем еще сегодня мог вам сказать, но не сказал. Итак, на госуслугах анонсировали появление красной кнопки от мошенников, блокирующую все важные функции пользователя. В Санкт-Петербурге установили первый в России памятник воспитателю детского сада. Что очень хорошо. А в Национальную гвардию Мексики на службу приняли крошечного чихуахуа. Все, на этом, собственно, на сегодня у меня. Да и вообще, на этой неделе тоже все. Желаю вам нескучных выходных. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом. Ну и...
2: до скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 8 градусов, без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Второе число, 2 октября, пошел второй осенний месяц, и у нас уже, например, холодно на улице. Надеемся, что у вас теплее. Какие праздники сегодня? Смотрим вместе. У нас отмечается день рождения электронной почты. Поздравляем все свои 2000 непрочитанных сообщений. Надеюсь, так у всех, а не только у меня. Еще сегодня Всемирный день таблицы умножения. Помните ее? А ну-ка быстро, 7 на 5 или 6 на 8. Хорошо, что меня никто не может проверить. И сегодня также Всемирный день улыбки, друзья. Ну, ее можно бесплатно дарить, поэтому, собственно, мы вам дарим, как и наша хорошая музыка. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Двигаемся далее, слушаем трек под названием «Dive into me».

0: все для твоего автомобиля в одном месте. Качественные запчасти, яркий автосвет и актуальные автоаксессуары. Подберем, закажем, поможем с выбором. Автолайф 35. Вологда, Ленинградская 146.
1: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
3: Для тех, кто рулит, для тех, кто рулит.
4: Выгода! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
5: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: лучше, приятнее. Ну, это, по сути, главная задача каждого из нас, да, у всех свои способы, но, как выяснили ученые, есть универсальные, особенно если у вас нет аллергии на шерсть. Согласно исследованию, кошки, друзья, поднимают уровень счастья аж на 62%. Ну, такой вот опрос проводили. Ну, чтобы вы понимали, уровень дохода высокий всего лишь на несколько процентов больше, 78%. Хотя, если посчитать, сколько уходит на заботу об этих пушистых, без нормального дохода вряд ли получится нормально следить за котом. Ну и приятно еще рассказать, что скажете собачники. Мы продолжаем слушать музыку, друзья. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Чем прохладнее на улице, тем больше времени хочется проводить где-то в помещениях. Да, и есть кое-что интересное, намечается такое для всех, кто в теме кей-попа и не только вообще поп-культуры. Это Фандом Фест ВКонтакте, который пройдет на ЦСКА-арене в Москве. Из музыки будут Бива, Сестренка, Кайсин, ВИ и многие еще. Плюс встречи с актерами, создателями фильмов, обязательно косплей, много всего, возрастная категория 0+. Ну а у нас здесь намечается еще один час хорошей музыки в моей компании. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Поехали дальше.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Первое правило «Хавей ЛФ-7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавей ЛФ-7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавей ЛФ-7» 2026 модельного года, не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавей ЛФ-7» на сайте «Хавей.ру». 12+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курсе.

0: курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца октября. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
3: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я в

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского дома. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». УГРН 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо sberbank.ru в разделе travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» – 760-115-09.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: А дальше тусовка.
3: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Далее он наконец наступил, тем более сегодня вечер, можно будет приятно проводить его в приятной компании. Далее здесь встречается Юлия Погодина Попова. Я же на этом моменте прощаюсь до завтра. Напоминаю, друзья, что с 15 по столичному мы с вами будем подводить итоги недели. Не пропускайте DFM ТОП 30. Меня зовут Женя Кротов. Ну что, всем пока.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 8 градусов, без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Бутерброд всегда падает маслом вниз. А твой смартфон стеклом или опять завис? iService решает проблему любую. Ремонт, прошивка, замена стекла. Скорая помощь вашему смартфону. Звони 504-38. 504-38.
5: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Центр «Забота» в Вологде отметил 15-летие. Магистральный трубопровод прокладывают на улице Космонавтов в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Центр «Забота» в Вологде отметил 15-летие. Учреждение было открыто по решению администрации города Вологды и Вологодского городского совета ветеранов в 2011 году. За 15 лет КДЦ расширился до 9 филиалов, которые регулярно посещают более 1000 вологжан старшего возраста. Раз в 2 года, начиная с 2021 года, «Забота» организует форум центров активного долголетия «Забота за активное долголетие». Следующее мероприятие состоится в юбилейный для Вологды 2027 год. Магистральный трубопровод прокладывают на улице Космонавтов в Вологде. Подрядная организация ведет прокладку нового магистрального трубопровода диаметром 1200 мм и протяженностью 620 метров. Работы проводятся в круглосуточном режиме на различных участках без отключения абонентов. Новый трубопровод позволит избежать дефектов на сетях и улучшить качество водоснабжения горожан. Завершить работы планируется до конца октября. Ремонтируемый участок трубопровода является самым проблемным в западной части города. Строительство находится на личном контроле главы Вологды Сергея Жестянникова. В прошлом году специалисты уже отремонтировали 3 участка трубопровода. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже не люблю вспоминать пароли от всяких разных нужных сайтов и тоже не люблю искать конец скотча. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю, начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 2 октября 2026 года. Это пятница, и сегодня Всемирный день улыбки. Проверка на возраст. От улыбки
2: станет всем теплее.
1: Вот все, Всемирный день без алкоголя. Сегодня пятница, друзья. Давайте поаплодируем. Какая искренняя у тебя была сейчас эта вот
2: история. От комментариев.
1: Праздник пледа, Всемирный день таблицы умножения, день рождения электронной почты. Также сегодня день уролога. Ну, тут уж ты аплодируй, пожалуйста. Это только твои аплодисменты.
2: Конечно.
1: Аплодисменты. Так, Международный день аудиофайла, день запотевания продуктов. Боже, какие только дебильные праздники не придумали. Значит, Трофим и Зосима, Трофимовы вечеринки сегодня. И еще мы решили обсудить с вами следующее. Друзья, поскольку сегодня все-таки пятница, да, после какой фразы вы понимаете, что вечеринку пора заканчивать? После какой фразы? Вот, я считаю, что эта фраза «ты меня уважаешь», ну, это классика, да? Вот, и второе «а поехали в караоке!» Вот когда говорят «поехали в караоке», надо уже все, надо, это развилка. Или утром тебе, ты все, потерянный день завтра у тебя не будет просто. Или ты еще останешься человеком.
2: Да, это час икс. Или «смотри, как могу», вот у меня эта фраза. Если
1: смотри,
2: она
1: хуже,
2: звучит...
1: Хуже, как говорят, фигня, смотри, как я умею.
2: Вот, вот, вот, или что-то из этого
1: или
2: разряда.
1: «Смотри, как надо». Вот это все, знаете, я умею, у меня такая уникальная способность физиологическая, я могу лизнуть собственный локоть. Сколько людей получили вывих благодаря этому моему, в общем, умению. Потому что я показываю, они повторяют. Ну и не у всех, конечно, складывается это хорошо. В принципе, на всякий случай лучше бы держать телефон травмпункта, когда вы хотите это повторить.
2: Еще фраза. Ну, когда у ребят, мне кажется, вот сейчас поймут, вот когда армрестлинг уже пошел, вот когда давай на руках поборемся, вот это уже тоже сигнальчик, что пора уже завязывать, заканчивать все, разъезжаемся.
1: А еще, знаете, когда подкаблучник, например, приходит на вечеринку, ему все говорят: слушай, тебя же жена дома ждет. Да пошла она. Вот когда вот он уже вот так говорит, то это все, его надо прям грузить и отправлять. Иначе там уже неизвестно, до чего он договорится. Так, друзья, в общем, мы собираем, после какой фразы вы понимаете, что вечеринку пора заканчивать, наши координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, в Максе номер 965-115-5115 и приложение Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое. Еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, у нас 22-й лунный день. Сегодня день считается... Ну как, нет, он не сегодня. Боже, что я вам говорю такое? Непрофессионально. Значит, на самом деле до 20.13 у нас еще 21-й лунный день. И он считался хороший, вообще даже позитивный. Прекрасный день был. Но с 20.13 у нас стартует 22-й лунный день. И здесь уже совершенно другая история. Он считается неблагоприятным, так как происходит поворот энергетического потока. Вместе с тем энергия усиливает умственные способности человека, поэтому этот день можно потратить на обучение. Прилив вдохновения испытывают философы и мудрецы. Сегодня вы, как никогда, чутки к важной информации. Присмотритесь, вас окружают знаки и подсказки. Наблюдайте, анализируйте увиденное. Иногда можно вот просто действительно долго-долго думаешь над каким-то вопросом, и тут раз, и все. Вот, говорят, Менделеев свою таблицу увидел в 22-й лунный день. Серьезно вам говорю. Представляете, как? Так, по поводу любви. Много общаться с людьми сегодня не стоит. Окружающие склонны к притворству, лжи и манипулированию. Беседы вряд ли будут плодотворными. Вовлеченные в разговор люди неохотно обмениваются мыслями. Не рассчитывайте на бескорыстную помощь. Проводить переговоры не рекомендуется. От выяснения отношений тоже по возможности лучше воздержаться. Также по поводу работы. Деловые контакты рекомендуется ограничить. Никаких серьезных дел начинать нельзя. Занимайтесь не существенными или мелкими вопросами. Так, в следующем часе, друзья, у нас очень важная история. Мы расскажем вам про ретроградную Венеру, которая стартует уже буквально завтра. Вот в эти выходные стартует у нас ретроградная Венера. Что это значит? Какие знаки зодиака коснется напрямую? Какие косвенно? В общем, мы все подробно вам расскажем.

0: шоу, друзья, и сегодня у нас тема.
1: Но после какой фразы вы понимаете, что вечеринку пора уже заканчивать?
0: О, давайте пойдем вот тех семерых отметелим.
1: Опасненько становится.
0: Вот поэтому лучше заканчивать. Вас можно рассчитать, ну это классика жанра. Вот тебе тряпка, давай убирай за собой. Вот самое ужасное, это когда человек начинает разливать все подряд. И самое мерзкое, это если разобьется какой-нибудь бокал. Потому что потом, как бы ты ни убирал, как бы ты ни пылесосил, все равно осколочек где-нибудь дозаваляется. Ты меня уважаешь, это классика. Всем стоять, работает ОМОН. Вот люди пишут прямо, знаете, здесь такое ощущение, что... Не написали, а уже проживали.
1: Сериал смотришь, когда визуализируешь все это, да.
0: Когда начинаешь видеть третьим глазом, вот такое тоже. Дальше, давайте поедем в номера. Ну, это тоже вот у нас классика, все-таки Ильф и Петров. Давайте счет на всех разделим. И когда вас это совершенно никаким образом не беспокоит, что вы, например, попивали весь вечер только кофе, а кто-то там все, но счет при этом на всех разделим, то все окей. А дальше, после фразы «вставай, на работу пора».
1: Молодцы.
0: Такое тоже бывает.
1: До упора гуляют, да.
0: Молодой человек, хватит смеяться, у нас поминки. Ну, вот такое сообщение нам пришло в Макс. Так, спасибо, гости, что пришли. Да, все, пора заканчивать. Что еще?
1: После слов соседей мы сейчас полицию вызовем. Все, пора закругляться. Костя, проснись, очнись, пожалуйста. Это пишет нам Костя. Видимо, когда он слышит эту фразу, уже пора заканчивать вечеринку.
0: А вот Ванечка нам пишет. А Маша не такая уж и страшненькая. Кстати, что-то в ней да есть. Между прочим, очень даже интересное. Да, и, кстати, большой нос – это изюминка, а не какой-то недостаток. А вы с какой стороны? От жениха или невесты? Да, и еще, и Олег, извини за стену, но зато теперь у тебя квартира-студия. Такое тоже было. Друзья, после какой фразы вечеринку пора заканчивать? Обязательно пишите нам, но в ближайшее время мы поиграем и проверим интуицию.
1: Звоните 8-495-956-101-2.
2: Реклама на DFM. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца октября. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: «Додо». Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Для тех, кто рулит. Для тех, кто рулит.
5: Выгода! До 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
6: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг. Это в люксе.
8: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: сегодня, друзья, будем призывать интуицию в очередной раз, выяснять, какая она у нашего слушателя. Александр из Москвы вместе с нами. Александр.
1: Привет, привет.
0: Вы, Александр, знаете, такое ощущение по звуку, как будто под тазиком сидите. Но, надеюсь, мы вас оттуда вытащим и, соответственно, услышим ваши ответы. Нужно отвечать «да» или «нет», исключительно полагаясь на внутреннее чутье. На старт, внимание, погнали. Правда, что совы не могут двигать глазами?
1: Да.
0: Правда, что васаби делают из водорослей?
1: Нет.
0: Правда, что в языке племени масаи нет согласных звуков?
1: Да.
0: Правда, что у кита 4 ноздри?
1: Нет.
0: Правда, что в Древнем Риме было левостороннее движение?
1: Нет.
0: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Напоминаю, что больше 3 ответов правильных – это уже подарок. За ноль мы тоже даем
2: нашу фирменную кружку.
0: Да. Да.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Как говорила моя ученица по алгебре, государственная оценка. Даем аплодисменты.
4: Удовлетворительно.
0: И, естественно, напомним правильные ответы. Правда, что совы не могут двигать глазами? Да. Правда, что васаби делают из водорослей? Нет. Правда, что в языке племени масаи нет согласных звуков? Нет. Правда, что у кита 4 ноздри? Нет. И правда, что в Древнем Риме было левостороннее движение? Это да. Еще раз аплодисменты. И, конечно же, мы, помимо этого, дарим вам вот 10 секунд на все ваши привет. Сегодня пятница, может быть, вы хотите кого-то позвать, пригласить куда-то. Все для вас. 10 секунд.
1: Да. Всем привет. Даю привет всем, кто узнал. Супруге Валерии, сыну Тимошке. Вот. Пригласить. На дачу едем. Все с нами езжайте. Шашлыки, отдых.
2: Выезжаем.
0: А о чем это говорит, дорогие мои москвичи? О том, что пробки будут пробки, потому что все поехали на дачу.
3: DFM. Радио DFM. DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО «Яндекс 360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акции с 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Он мой номер один, моя половина.
17: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
18: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
19: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сберспасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва. 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
20: То, что я видел, будущее.
21: Фантастическая премьера.
20: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
22: Он перестал быть человеком.
20: Он угрожает уничтожить Землю.
21: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
23: Up the next.
24: А дальше тусовка.
23: On DFM.
24: Потому что

0: Итак, друзья, напоминаем тему.
1: После какой фразы вы понимаете, что вечеринку пора заканчивать?
0: Очень пятничная тема такая. И вот перед выходными тоже хорошо бы ее обсудить, чтобы напомнить, как оно бывает. А, вот, пожалуйста, какие у нас есть ответы. Ну все, в холодильнике ничего уже не осталось. А, так, через полчаса метро закрывается. Ну, дорогие мои, сразу чувствуется, человек не на опыте, тот, кто это написал. Потому что вечеринку пора заканчивать, когда говорят, так, через полчаса метро открывается. Вот это скорее подходит. Мы так редко собираемся с друзьями, что просто нет такой фразы, пишут нам. Также поехали ко мне. А слабо в слона влезть, да, ну понятно. Причем пытаются люди и прыгать с чего-то, и показывать какие-то кульбиты. Это, конечно, просто страшное дело.
1: Богаты, туда же.
0: Да, значит, посидели нормально, теперь давайте все вместе приберемся по-быстрому. Ребята, время скидываться. Да вот, смотрите, дешевые авиабилеты, дешевые! Чего вы здесь сидите? Поехали в Мурманск, надо лететь, все. Смотрите, билеты. И что? Можно вот, знаете, иногда из Химок куда-нибудь там, не знаю, куда.
1: За те же деньги, там, не знаю,
0: на Бзюзино. На Юго-Запад, да. За те же деньги, а тут вот все, вы не где-нибудь там, а в Мурманске. Вот когда человек начинает вас уговаривать туда поехать, все, я считаю, что это надо заканчивать. Уже иначе можно действительно проснуться в Мурманске. Ну, а с другой стороны, чего?
1: Будет что вспомнить.
0: Особенно зимой хорошо вот в Мурманск отправляться, потому что ты, когда проснешься, ты подумаешь, что ты еще не спал. Ну, то есть, потому что все время будет ночь. А летом, если приехать, то все время день. Вот, очень удобно.
1: Одни плюсы.
0: Абсолютно. Так, значит, давайте... А давай... Нет, это неприлично. Тут, понимаете, тут столько всего неприличного. Очень хочется зачитать, но не. А я за «Зенит», а ты... А я за «Спартак». Вот после этого нужно все.
1: При этом люди могут быть вообще незнакомы, первый раз друг друга видеть.
0: Но представляете, у нас такая ситуация, то есть мы с Димой как раз, я за «Зенит», он за «Спартак», и мы вот в одной студии, но мы как-то абсолютно не ругаемся по этому вопросу, потому что мы поняли, что мы оба нейтрально можем болеть, например, за «Воронежский факел».
1: Кстати, да, вот есть что-то, что нас объединяет.
0: Да, да, да, или за «Краснодар». Ну вот, все, мы на этом исходимся. Что еще?
1: Я заплачу, давайте чек мне. Вот когда это звучит, значит, все, мне точно пора уже заканчивать. Это Василий пишет. От Натальи, подруги, поступом. Это вот такой red flag уже наступает. И Марина пишет, что нет такой фразы, газуем до последнего.
0: А у нас с девочками, когда мы начинаем обсуждать своих бывших или нынешних, не просто так, а, ну, в общем, девочки понимают. Да, кстати, девчонки любят обсудить все это, если честно. Вот, это правда. Вот спрашивают, причем все физиологические подробности твоей второй половинки, потом спрашивают, как. Ну чего? Ну почему? Ну как? Ну что? Сколько? По времени? И так далее. То есть вот вы даже не надейтесь, что вас не обсуждают, что «Да ты что, я свою личную жизнь никогда не обсуждаю». Врет. Наверняка у нее есть хотя бы одна подруга, которая после вашего такого, ну, слишком уже близкого свидания спросила «Ну как?». Ну все. Вот. И, кстати, вот от этого «как» очень многое зависит. Потому что если даже все было плохо, но он ей понравился, она скажет, что он был огонь, вообще у нее такого никогда не было, это был фейерверк эмоций. А если он ей не понравился, да, ну то есть и все как-то, ну я имею в виду вот как человек, то есть если даже он как человек ей понравился, она, соответственно, все скажет, что круто было, даже если было плохо. А если не понравился как человек, то она его загасит, даже если он там был Ален Делон, понимаешь?
1: Ну, я надеюсь, у вас нет иллюзий по тому поводу, что мужчины ничего не обсуждают.
0: Нет, конечно, я понимаю. Мужчины еще хуже. Понимаешь, дело в том, что я в мужском коллективе работаю, Дмитрий, и, понимаете, я здесь одна девочка вот у нас. И я слышу, что кто обсуждает. Периодически, конечно, волосы дыбом. Ну, ладно, друзья, в общем, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам куда?
1: В приложение Радио DFM «Оптимальный вариант».

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 8 градусов, без осадков.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Вот бы пиццу было удобно брать с собой и есть на ходу, чтобы соус не капал и начинка не вываливалась. Это мы мечтали. А теперь представляем вам. Pocket Pizza. Да, просто сложили вкусное с удобным и получили идеальное. Pocket Pizza. Вот теперь удобно.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стоклина» Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов, лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стоклин» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: мы вас поздравляем с пятницей. Как это вообще прекрасно, когда утром не надо будильник заводить. Но, увы, мы должны учитывать тех людей, которые и в субботу пашут. У них ипотека. Давайте им поаплодируем, поддержим, скажем, что вы крутые ребята. А мы отдохнем за вас, так? И, конечно же, напоминаем тему.
1: После какой фразы вы понимаете, что вечеринку пора заканчивать?
0: Да не парьтесь вы, у меня варенье есть, сейчас водой разведем. Ой, какая жиза. Ой, какая... И вот это... Это главное напоминание, что надо идти домой, потому что после этой настойки никому еще хорошо не было. А поехали на следующих выходных все вместе за грибами в Таиланд. Погнали, а то сейчас мосты разведут. Ой, пожалуйста, тю! Кого это смущает? Сразу вам скажут, что через обводный или через через дамбу поедете, если надо. Если вам весело, то вы, конечно, этот крюк сделаете. Какая спасибо огромное, что возможность это появилась. Потому что когда этой возможности не было, это, извините, была попа. Потому что если ты попал на Ваську, да,
1: мы говорим про славный город на Неве.
0: Да, там, конечно, есть возможность там иногда, в определенный период сводят мосты. Но если ты опоздал на это сведение, а там всего 10-15 минут, причем там же Верина еще надо попасть. Ну, в общем, это было очень не круто. Особенно, если ты на самолет опоздаешь. Хоть вплавь. И мы все время... Вот не было, нет ни одного петербуржца, вот поверьте, нет ни одного петербуржца, который бы хоть раз в жизни сказал, я не понимаю, а почему маршрутку какую-то вот плавучую не пустят.
1: Кстати, почему?
0: Вот, знаешь, не было ни одного человека, который бы не задал этот вопрос в своей жизни. Ни одного. Вот вообще. Но я так понимаю, что правительство, если бы отвечало, правительство Петербурга на этот вопрос, отвечало бы не так красиво, как они должны отвечать, да, гражданам, а по-человечески им сказали, ради вас, алкашей, мы не будем так заморачиваться. Вот это был бы правильный ответ.
1: Какой-нибудь лодочник бы там стоял.
0: И ждал. Так, значит, когда у друга спрашиваешь номерок от гардероба, а он диктует свой мобильный. Так, завтра увольняюсь. Все, надоело. А поехали на море. Да вот и прям завтра один раз живем. Вот мне кажется, после этой фразы надо заканчивать. Когда ты кричишь уже один раз живем, это все. Дальше пойдет что-то не в ту сторону.
1: Отключение пойдет дальше.
0: Абсолютно. Да. Значит, особенно, когда человек падает, например, на землю. Я сама участвовала в таких экспириенсах и других видела, как он сейчас падает на землю и говорит, не надо, я полежу сейчас. Все хорошо, я сейчас просто полежу секундочку.
1: Дайте мне 5 минуточек.
0: Заземление. Друзья, напоминаем, что алкоголь вредит вашему здоровью. Все, что мы сейчас рассказываем, это просто веселая вечеринка. И это от веселья происходит, а не от каких-то там, сами понимаете. Так, значит, что еще мы хотели вам рассказать?
1: Рассказать про ретроградную Венеру.
0: Это очень важно. Она вот с завтрашнего дня фактически стартует. Поэтому обязательно послушайте. Это очень важная информация.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Бесплатно доставил. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования прайринга ВЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловер. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловер. Шины, которым доверяют.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Иваневского, 185.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, с 3 октября по 14 ноября 2026 года Венера войдет в ретроградную фазу. Что это означает вообще? Ну, означает это всегда какое-то возвращение или связанное с переменами в любви, например. Ну, с разными вещами. Вообще считается, что Венера действительно связана с романтическими отношениями, но еще астрологи предсказывают риск неожиданных событий в этой сфере. Это не самое удачное время для начала любовной истории, помолвки, женитьбы. Беспокойная может быть и собственная психика. Поводом для чрезмерного раздражения может стать все, что угодно. Кроме того, Венера ассоциируется и с темой внешности. И вот очень часто у людей именно в ретроградную Венеру появляется ощущение такие недовольства своей внешностью, это желание поменять все, изменить имидж, перекрасить волосы или постричься, например, коротко из длинных волос уйти и так далее. Но ни в коем случае этого делать нельзя. Вот просто запрещено с 3 октября по, получается, вот 14 ноября нельзя ничего менять кардинально в своей внешности. Покупать какие-то очень дорогие вещи нельзя, потому что, когда Венера встанет в свое движение обычное, то все может вам не понравиться, все может разонравиться совершенно. То есть то, что происходит на... Почему, собственно, и нельзя заводить отношения вот в этот период? Потому что человек, который показался вам идеальным на период ретроградного движения Венеры, потом может оказаться какахой. Ну, просто вот совсем. Венера это, да, кстати, и еще не косметологические процедуры, какие-то пластические операции лучше перенести. Тем не менее, если ситуация требует, конечно, экстренного вмешательства и госпитализации, то, конечно, откладывать обращение к врачу ни в коем случае не стоит, потому что это не связано с какой-то красотой, да, а это связано с жизнью, то есть это разные совершенно вещи. Так, еще рекомендации астрологов на время ретроградной Венеры. Не принимайте кардинальных решений в сфере отношений. Может подталкивать ретроградная Венера на резкие перемены и разрывы. Считается, что в это время распадается множество пар. Я, кстати, рассталась с своим бывшим мужем на ретроградную Венеру. Именно вот прямо оп! И я об этом еще тогда не знала. А потом проверила точно. Вот так. Кажется, что все. Вот все уже. Ну, никак дальше ничего не починить.
2: Так подождите, вот если оно идет к разрыву, лучше разорвать или лучше пережить этот период?
1: Что значит идет к разрыву?
2: Ну, бывает же, кризис
1: можно решить.
2: Отношений.
1: Ну, вот я же тебе говорю, все можно решить. И вот как раз в ретроградную Венеру ни в коем случае нельзя принимать резких решений. Если вам после того, как пройдет уже этот период, покажется, что да, действительно, все вот как-то не туда идет и все плохо, тогда это другая история. А если именно в ретроград вот вас так будет колбасить, то потерпите, пожалуйста, это пройдет. Так, еще по поводу бывших. Часто говорят, что в этот период возвращаются бывшие. Дело в том, что если вы суждены друг другу, вот действительно вы друг другу что-то не сказали, не додали, может быть, ваша история закончилась как-то странно или не вовремя, ну, вообще, то есть это была ошибка, бывает такая, ну, системная ошибка, то именно ретроградная Венера дает шанс все исправить, вот просто все исправить и все переписать. Набело, с чистого листа начать. А если, конечно, человек вас абьюзил, там, ну, какие-то были такие вещи, то, скорее всего, вы просто увидите его недостатки и поймете, почему вы разошлись, например. Но это очень хороший как раз период для того, чтобы все понять. Так, еще, ну, отложите визит к парикмахеру, косметологам и другим бьюти-специалистам. Не берите кредиты, не давайте в долг и не делайте крупных покупок. Это очень-очень важно, особенно не давать в долг на ретроградную Венеру. То есть у вас до 14 ноября есть железная отмазка. Я не могу давать в долг, потому что мне запрещено ретроградной Венерой. Считается, что если в этот период вы дадите кому-то в долг, то вы отдаете свою финансовую удачу. Причем на очень долгое время. Поэтому ни в коем случае... И, кстати, есть возможность, что эти люди еще и сольются, и деньги вам не вернут. Потому что вот то, что берется на ретроградную... Ну, Попову все равно. Он, понимаете, он дает деньги в любой период. Ему в любой период не отдают, да. Поэтому тут все нормально, тут все по плану. Друзья, ну, в общем, вот так. Вот так прожить можно правильно ретроградную Венеру, чтобы не сделать ничего ненужного.

0: On DFM. Чай, кофе, потанцуем. Ну что, друзья, прямо сейчас будем обсуждать тему. Продолжать обсуждать.
1: После какой фразы вы понимаете, что вечеринку пора заканчивать?
0: Когда кто-то говорит, давайте потише сделаем. Значит, а там кричат, там, Светлана, ой, она 10. Ой, у меня 5 пропущенных от мужа. Дорогие гости, по лавке. Ой, ну это неприлично. Мы все знаем. Ну это когда про чай.
1: Понятно.
0: Да. Знаем. Еще что есть?
1: Догоряну ярким пламенем. Вы когда звучит эта фраза, все уже точно. Классика есть. Я требую продолжения банкета.
0: О, да. Вот когда вообще кто-то что-то требует, это уже такая себе история. Не очень крутая. Так, что еще у нас есть? Вот, кстати, по знакам зодиака можно рассказать, кто самый вот устойчивый.
1: На вечеринках.
0: Да, да.
1: До последнего.
0: Да, я могу вот прямо сейчас. Ну, по памяти.
1: Давай.
0: Что такое Овен? Овен – это огонь, пожар. Да. Овен – это человек, который может всех как раз заставить куда-то в караоке отправиться.
1: Возглавить движение.
0: Возглавить эту вечеринку. 100%. Значит, телец. Телец, знаете, если еда закончилась, ему уже как будто бы неинтересно. Вот, во-первых, он полежать уже хочет, и уже как будто уже все, да. Близнецы, там вообще это кошмар. С ними можно проснуться в другом городе, 100%. То есть это люди, которые могут придумать что-то, вам внушить, что вам это тоже надо, и потом на следующий день сказать, да классно же, а чего вы? Раки. Раки вообще не любят от дома далеко уходить. Вообще не любят. Они как-то вот... Им обязательно нужно ночевать дома. Рак не любит где-то в других местах оставаться и так далее. Поэтому рак, он четко понимает, что когда надо...
1: В ракушку,
0: когда надо уже назад вернуть. Потом они очень привязаны к дому, к близким. То есть если он без близких, например, веселится, то он, скорее всего, будет прямо уже на часы посматривать. Побыстрее. Значит, львы. Ну, тут, знаете, тут в зависимости от того, кто звезда. Если лев звезда, он будет продолжать. А если кто-то тут еще одеяло на себя тянет, ему сразу станет неинтересно. Он скажет, значит, что?
1: Конкуренцию не выдерживает.
0: Нет, абсолютно,
1: да?
0: Не наша вечеринка, совершенно не наши люди. А вот опять это быдло в бизнес-классе. Как бы не надо нам этого.
1: Берем всех раков и домой.
0: И домой, да. Так, что у нас с девами? Ну, девы, во-первых, если дева пригласила гостей, и они уже начали мусорить, то тут все. Ну, то есть тут очень интеллигентно и правильно. Вообще дева — это вот этот кролик из Винни-Пуха. Да, это дева. То есть все аккуратненько, все по полу. И тут приходит кто-то вот со своей рожей в калашный ряд, понимаешь, и портит все. Ну, то есть, конечно, деве не понравится это. Ну и вообще девы часто они... Ну, как сказать, они аккуратисты во всем, и в том числе в проявлении эмоций. То есть вот дева все проанализирует.
1: Но, с другой стороны, не будет молчать, я так понимаю.
0: Ну, дева с близнецом не полетит никуда. Она посчитает, что это дорого. Вот, и все. Так, что такое весы? Весы любят, когда красиво. Вот если будет красиво, если будет оправданно красиво, если будет интересно, если какая-то вот такая история, которая их визуальному ряду соответствует, они могут прям засидеться. А если уже все намусорено, тоже некрасиво, уже какую-то ерунду начинает обсуждать, еще и тем более на личности переходить. Весам это не полезно. Они очень тонкие такие, ранимые и очень перфекционисты в плане визуала, красоты.
1: Вечеринка должна быть изысканной.
0: Изысканной, да. Тогда вот они тогда он может сам мордой в салат упасть, но понимаете, да, чтобы кто-то рядом падал, он не захочет. Вот, скорпионы. То есть, если кто-то начал спорить, ругаться, тогда скорпион останется. Конечно, интересно, что он поучаствовать, как-то показать всем их место, сказать, кто здесь главный, и, в общем, продемонстрировать собственный интеллект, конечно. Ну и потом, если есть симпатичный кто-то, то скорпион тоже останется. Потому что скорпионы, они нижние чакры очень часто думают больше, чем верхние. Да. Потом, значит, кто у нас следующий-то идет? Скорпион у нас, дальше стрелец?
1: Так.
0: Да, стрелец. Стрелец это тоже, ну, кошмар. То есть с ним тоже можно куда-то уехать. И можно вообще, вот как раз стрелец, они настолько бывают в раж входят, что они им вообще не. Ну, они могут просто посидеть, например, на лавочке, вот посидеть, потусить. С памятником почок. Ну, то есть, вот
1: ну, как, в принципе,
0: хорошо.
1: Интересно,
0: да,
1: хорошо.
0: Нет, стрельцы могут придумать что-то необычную движуху. Они прямо вот фантазеры в этом
1: с весами
0: плане.
1: Им надо.
0: Да, да, да. Конечно. Вот они прямо могут что-то интересное выдать. Что не просто давайте, а давайте что-то будет это необычное. Вот, подожди, надо быстренько еще. Сейчас нас будут зато ругать, ты мне показываешь, машешь. Друзья, ну вот я заканчиваю тогда. Все.
1: И мы можем продолжить в следующем выходе как
0: хорошо,
1: раз.
0: Хорошо, в следующем выходе продолжим.

Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.

0: Настоящая акула, мурены, пираньи, скат и другие обитатели глубин на выставке «Подводный мир».
1: Ждем вас до 11 октября. Вологда, ТЦ «Оазис», улица Мира, 78, с 10 до 19. Понедельник, выходной, 0+.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
7: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Но мы в прошлом выходе рассказали, как веселятся знаки зодиака, но не рассказали про...
1: До конца,
0: да, про козерогов, не рассказали про водолеев и про рыб. Ну, естественно, да. Нам представители этих знаков уже накидали. Вот сказали, что это? Что это? Ну, в общем, козероги. Козероги – люди, вот, на которых можно положиться. Это те самые люди, которые помогут вам вызвать такси, если что.
1: Так, вот это прям это нужные люди, козероги.
0: Да, нужные, да. Они вообще, во-первых, это чаще всего начальники, люди, которые имеют определенный статус или стремятся к этому статусу. Они, знаете, ну, как-то вот не будут в какой-то помойке веселиться.
1: Оплатить банкет они могут?
0: Они могут, но не будут. Вот, они могут, но не будут.
1: Не
0: надейся, да. Это как раз вот вы, близнецы, можете оплатить банкет. А козероги все посчитают, если им это выгодно, они, конечно, оплатят. А если не выгодно, не оплатят. Они очень материальные в этом вопросе.
1: В общем, дорогу вам оплатим, банкет оплатим, и дорогу вам обратно тоже оплатим.
0: Да, но козероги – это такие люди, которые вот действительно все делают красиво, хорошо, качественно и дорого. Дорого, богато. Так, а что у нас с водолеями? Вот водолеи – это тоже те самые люди, которые могут довеселиться до того, что в горы уйдут куда-нибудь. Вот. Водолеи, в принципе, им не нужна компания. Они сами с собой могут хорошо повеселиться. То есть они настолько преисполнились в этом мире, понимаешь, что, ну, с другой стороны, конечно, они все равно как-то стремятся пообщаться, но для водолея самое главное — это общение, самое главное — это поговорить. Они вообще очень любят обсудить всякие философские темы, какие-то высокие материи. Вот если с водолеем уже у вас зашли там разговоры о квантовой физике, то все нормально, то есть он будет с вами сидеть, пока вам это не надоест. А если все будет как-то с его точки зрения глупо и пусто, ну, пустота какая-то непонятная.
1: То есть им как раз по пути с идущим к реке.
0: Вот там было бы интересно, да-да-да, 100%. Ну и рыба, если начала плакать, можно вечеринку заканчивать, потому что их финальная стадия — это слезы чаще всего. Вот. Или тоже философские какие-то моменты, или слезы. Они очень ранимые, очень тонко и тяжело переживают какие-то, ну, такие кризисные ситуации и так далее, поэтому если рыбу до слез довели, то уже придется, как говорится, работать психологом. Там рядом сидеть, объяснять, что мир не так уж и сложен.
1: Вечеринка уже не будет такой веселой.
0: Веселой не будет, да, но они доходят до определенной кондиции. Просто там, да, определенные кондиции, они веселые, а потом раз, вот так резко, оп, и он уже плачет. Вот.
1: Нет, жизнь несчастья.
0: Друзья, конечно, мы все это с юмором, да, вы же понимаете, что чтобы понять, какой вы человек, нужно полностью составить натальную карту. Здесь должна была быть реклама астролога. Вот, стоимость, ну, не будет этого. Будет, скорее всего, финалочка наша. Мы будем выяснять, кто у нас сегодня заберет кружку нашу, крутую, стильную кружку DFM, и кто лучше всех отвечал на вопросы.
1: После какой фразы вы понимаете, что вечеринку пора заканчивать? 3, 2, 1, go!
2: Реклама. Он мой номер один, моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: В Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Вы от английского дома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является одеждой 25 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что...

0: On DFM.
1: Друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня заберет подарок перед выходом на заслуженный двухдневный отдых. Мы, соответственно, решили кого-нибудь наградить.
2: Подводим итоги по нашей теме. После какой фразы вы понимаете, что вечеринку пора заканчивать? В качестве подарка у нас фирменная кружка от Радио Дифа.
1: Ну, конечно, многие считают, что заканчивать нужно, когда все закончилось. Вот тут, как говорится, не до фраз. Тут действие самое важное. Еще, после песни «Ой, мороз, мороз» уже можно расходиться. Вот, я понимаю, что вечеринку пора заканчивать, а кто-то говорит, давайте еще подай. И в этот момент я понимаю, что домой мы все сегодня уже не попадем, или все, ребят, давайте по домам, а то я уже начинаю нравиться людям, с которыми еще час назад даже не здоровался. Так, еще, что есть?
2: Евгений пишет, моя финальная фраза «Я ухожу,
1: ухожу красиво». Уходить надо тогда, когда думаешь, лучше всех танцуешь и лучше всех поешь. Тогда нужно уже вызвать такси. Андрей, 40, это хорошо. Да, вот, кстати, еще, когда кто-то из гостей говорит, а давайте сейчас шарлотку замутим. И вы действительно идете на кухню, начинаете что-то мутить, обычно все сгорает, ничего не получается, никто это уже не ест, но тем не менее, пожалуйста. Я еще, знаете, кого не люблю? Я не люблю людей, которые приходят в гости, когда все уже очень сильно веселятся. Потому что человек, он как будто вибрационным полем не попадает в эту историю. То есть мы на разных вибрациях находимся, и ощущение, что он как будто сидит и смотрит на вас, как на идиотов. И, скорее всего, так и есть. Скорее всего, вы идиоты, но не очень приятно, когда кто-то тебя с высоты своего, так сказать, уже здравого состояния оценивает.
2: Да, сразу хочется поднять этого человека на свой уровень. Не всегда это удается, конечно.
1: Поэтому есть народные традиции.
2: Да, есть определенные.
1: Да, но мы не будем о них говорить. Народные традиции есть.
2: Способы, вот.
1: Кстати,
2: да.
1: И кавказские традиции, у них же рог специальный, который нельзя поставить, да, чтобы... Ну, в общем, и всякие разные. Что еще было?
2: Вызовите мне такси. Для меня вот это последняя фраза. Когда соседи пишут в домовой чат с номером твоей квартиры, тогда уже пора закругляться.
1: Да, и мне все время, знаете, так жалко людей, потому что я понимаю, что у них там вечеринка в самом разгаре, может быть, это день рождения, какой-то праздник. И вот тут начинают, имейте совесть, уже 23.01. А вы что такое? И вот это все. Ну, то есть, конечно, если особенно у человека день рождения, ну, мне кажется, это мое только мнение, ну, можно войти в положение. Можно. Я, в принципе, такой человек, который спит в берушах, поэтому у меня нет таких проблем. То есть я их даже не знаю. Но понимаю прекрасно, что у некоторых есть маленькие дети. Да, это очень неудобная история. Ну, вот днюха. С другой стороны, чтобы не тревожить соседей, в принципе, можно, конечно, после 23.00 в парк, например, пойти.
2: Ну да, сменить локацию.
1: Ну, сменить локацию, просто да. Или прогуляться. Ну, тогда вы перебудете весь район. Ну, тоже тут вот какие-то
2: просто
1: такие моменты.
2: Помните о том, что рано или поздно вы можете оказаться на его месте.
1: Да,
2: поэтому
1: да,
2: не надо
1: вот это момент.
2: Слишком строгим.
1: Это такой
2: людям.
1: Вот момент не очень удобный. Ну что, давайте выясним, кто у нас сегодня заберет подарок. Мы решили, что это будет Александра, которая очень много писала нам сегодня в Макс. И, ой, у меня опять пропущенных от мужа. Значит, не парьте, у меня есть варенье, сейчас водой разведем. И мне вот особенно понравилось это сообщение. А поехали на следующих выходных все вместе за грибами в Таиланд. Вот это, мне кажется, очень смешно.
2: Александр,
1: давайте поаплодируем.
2: Поздравляем, теперь у вас есть наша фирменная кружка.
1: И, конечно, мы с удовольствием, друзья, как говорится, отдаем наш подарок, но и желаем вам хорошего настроения. Пусть у вас эти выходные пройдут максимально весело, приятно для вас. Встретим октябрь как надо. Вот прекрасно, если у вас будет возможность, например, выбраться за город, листочки попинать вот, осенние и так далее. Это будет чудесно. Ну что, всем пока!
2: Пока. Pago, Pago, on DFM.
3: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 8, ночью до плюс 5. Завтра ожидается переменная облачность до плюс 8 градусов, без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
0: Ты владелец СТО, магазина автозапчастей или автопарка? Покупай выгоднее вместе с Автолайф 35. Запчасти, автосвет и аксессуары по оптовым ценам и с удобными условиями сотрудничества. Автолайф 35. Работаем для вашего бизнеса.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
3: Площадь революции в Вологде готова на 45%. 50 муралов создали участники нового сезона фестиваля стрит-арта «Палисадо» в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Площадь революции в Вологде готова на 45%. Благоустройство площади революции находится на ежедневном контроле администрации города, в том числе главы Вологды Сергея Жестянникова. Обновление общественного пространство ведется на нескольких участках одновременно. Специалисты занимаются заливкой бетонного основания, монтажом бортового камня, укладкой и подрезкой плитки. Уложено 10 700 квадратных метров. В работе задействовано 36 человек. Площадь революции – одно из ключевых пространств, которые благоустраивают 880-летнему юбилею Вологды. 50 муралов создали участники нового сезона фестиваля стрит-арта «Палисад» в Вологде. Фестиваль стрит-арта «Палисад» проходит в Вологде с 2022 года. В новом сезоне проект здание областной столицы уже украсили 50 новых муралов. Вологодский художник Дмитрий Донец на текущий сезон фестиваля реализовал 10 муралов на разных улицах Вологды. В городе также увеличилось количество фасадов, украшенных портретами героев Великой Отечественной войны Александра Солодунова, Михаила Казакова и Евгения Преображенского. В этом году фестиваль проходит в рамках проектов губернатора «Лето Русского Севера» и «Осень Русского Севера». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку прошлой недели открыл трек Dive Into Me, Алок и Калет.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Здесь оказался трек Бизая, Мадонна и Мартин Гаррикс.
0: Первое место.
2: Number one.

0: кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра. 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО АСЕ. ОГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Что происходит?
16: Полиция опечатала здание.
15: Это пауки. Они на всех этажах.
16: Они везде.
15: Мы попали.
17: Арахнит.
15: Снимите это с меня!
17: Уже в кино.
18: 18+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что радио.

Радио DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Что происходит?
16: Полиция опечатала здание.
15: Это пауки. Они на всех этажах.
16: Они
15: везде. Мы попали.
17: Арахнит.
15: Снимите это с меня!
17: Уже в кино.
18: 18+.
19: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
20: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
21: Welcome back and right now.
17: А теперь тусовка
21: on DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Реклама на Дифа.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Для тех, кто рулит. Для тех, кто рулит.
4: Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Havail City. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Havail City, Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
5: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
7: Радио ДФМ.

0: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиника Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиника Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание.
4: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
0: Уже в кино.
7: 18+.
8: Опа!
9: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» 6 октября в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: DFM.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца октября.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
2: Арахнит.
1: Снимите это с меня!
2: Уже в кино.
3: 18+.
4: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». 5 октября в 9 вечера. Категория 16+.
2: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
0: On DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.